0: Вы расставались с человеком, который был вам дорог. Мы не готовы к расставаниям. Говорят, что хуже всего потерять того, с кем был готов на все. Но мы теряем. Не все зависит от нас, но худшие потери те, что случились по нашей вине. Что же нам делать? Как не терять тех, кто нас любит и ценит? Как не дать разойтись континентам или кораблям? Потерять верное плечо в пути? Суть в том, что те, кто нам близок, доверяют нам самое ценное. А потому самый печальный повод для разрыва – предательство. Бывает, что доверенное не очень ценно, но ценно само доверие. Бог не просто что-то запретил Адаму. Творец Вселенной открыл человеку особенное место в Эдемском саду и поручил оберегать его. Это было доверие дружбы. Нам всегда есть что беречь, но доверенное кем-то тем более, особенно если нам доверился тот, кто любит нас и ценит. Но исцеление есть всегда. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. В Боге есть восстановление отношений. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете
2: «Христианское радио».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 3 июля, и наша тема сегодня – «Заботьтесь о вдовах». И наш стих сегодня – тот же, что и вчера, в котором мы читали, что должны заботиться о сиротах. И сейчас послание Иакова 1:27. Там сказано: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях». Слово «скорби» – перевод греческого слова «флипсис», и оно описывает того, кто находится под давлением, того, кто чувствует, что жизненные заботы не дают ему вдохнуть. Люди сражаются, у них сложные времена, и в этом стихе Иаков говорит: если вы хотите участвовать в настоящем служении, если пытаетесь найти способ совершать Божьи дела, навещайте тех, у кого нет отца, сирот, и уделяйте внимание вдовам. Наблюдайте за ними, узнавайте, в чем нуждаются вдовы. Делайте все, что в ваших силах, чтобы позаботиться о их нуждах. Именно это говорит нам автор послания, Иаков 1:27. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, почему Бог обращает внимание на сокрушенных, то есть разбившихся сердцем людей. Когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больший будет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Послание к римлянам, 9 глава, 11 и 12 стихи. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Послание к римлянам 9:16. Всю свою сознательную жизнь я боялся 9 главы послания к римлянам. И боялся не потому, что не понимал, а как раз наоборот, понимал, но принять не мог. Заявления апостола Павла убивают наповал, не оставляют ни малейших шансов на выживание даже инициативы. А мне так хотелось жить. Жить, когда ты знаешь себе цену, когда на тебя есть спрос. И главное, спрос у Бога. Если другие желания изредка и появлялись на горизонте моей жизни, то они быстро исчезали, потому что я стремился к одному – получить его одобрение. В тот роковой вечер в Киеве, когда в своем гостиничном номере я рыдал перед Богом от бессилия, Он повелел мне читать послание к римлянам, главу за главой. Я знал, что найду клад, но шел, как по минному полю, осторожно подбираясь к 9 главе. В ту ночь я должен был открыть для себя новую плоскость отношений с Богом. Я должен был понять, что Он презирает на сокрушенных духом, как пишет пророк Исаия. Оказалось, я не знал, что это значит. Даже не предполагал. Сокрушиться и есть разбиться в дребезги, когда от тебя ничего не остается. Но я не хотел разбиваться. Я так берег себя для Него. Я так подвязался. Я все соблюл от юности моей. Я был таким цельным, состоявшимся, готовым для пользования. И здесь, в ультимативной форме, ты должен разбиться, иначе я не могу больше презирать на тебя. Пусть эти короткие мысли положит начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают и

Иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-26 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» – призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 июля. Уделяйте время Богу. А надеющиеся на Господа, полагающиеся на Него, черпающие силу у Него, обновятся в силе, поднимут крылья и поднимутся ввысь, приблизятся к Богу, как орлы поднимаются к небу, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Книга пророка Исаии, 40:31. Расширенный перевод Библии. Мы живем век тотальной нехватки времени и постоянно находимся в спешке. Враг очень успешно проводит свою тактику. Он старается помешать нашим молитвам и чтению слова, не позволяя нам вырваться из повседневной суеты. Мы постоянно находимся в цейтноте, не успеваем сделать что-то одно, как приходится снова куда-то бежать и делать что-то другое. В результате мы забываем о том, что действительно важно – семья, здоровье, Бог, развитие духовной жизни. Мы начинаем испытывать стрессы, и единственный способ навести порядок в своей жизни – это сблизиться с Богом. Мы не можем управлять своей жизнью без Него. Мы не в состоянии справиться с нагрузкой, хаосом и стрессами без Божьей помощи. Если мы не будем уделять время изучению слова и молитве, нам не избежать проблем в браке, с детьми, с финансами, в отношениях с другими людьми. Бог даст нам силу, позволит сохранить мир в душе и мудро относиться к происходящему, если мы начнем молиться обо всем, вместо того, чтобы пытаться самостоятельно справляться со всеми проблемами. Когда мы проводим время с Богом и слушаем Его голос, Он обновляет нашу силу, дает нам возможность находить выход в любых ситуациях и не уставать. Прежде всего, нам нужно начать мудро распоряжаться своим временем, всегда ставя Бога на первое место. Божье слово на сегодня. Каждый день уделяйте время общению с Богом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, можно ли на основе книги Откровения определить хронологию событий последнего времени?
1: Смотря что мы подразумеваем под словом «хронология событий». Когда мы говорим о последнем времени или об эсхатологии, мы имеем дело с очень сложным явлением. Это сложное явление, вернее, сложность этого явления заключается в том, что оно представлено нам в такой многоплановой схеме. То есть некоторые вещи, в которых мы абсолютно уверены. Есть другие вещи, которые мы видим, но наша уверенность о них слабее, потому что они представлены менее ясно. Есть третий план, который еще менее ясно представлен. Он присутствует, но мы не совсем понимаем, в какой форме он там присутствует. Вот почему касательно эсхатологии существует множество разных схем, каким образом люди объясняют эсхатологию, как они объясняют события. Тем не менее, если мы понимаем под словом «хронологию» общее описание последовательности, то книга Откровения в действительности представляет нам определенную последовательность. И мы можем ее увидеть. Вопрос только в том, как ее толковать. Разные люди толкуют ее по-разному. Но если мы толкуем и подходим к ней, ну, в максимальной степени воспринимая так, как есть, минимизируя аллегоризацию вот того, что здесь встречается, то тогда можно увидеть достаточно ясную схему. Первые три главы в книге Откровения посвящены церкви или церквям, которые жили на момент написания этой книги. Мы видим, что здесь обращение Христа к руководству конкретных церквей, которые тогда существовали. Это обращение представляет собой ободрение и предупреждение. То есть Бог через Иисуса Христа или Иисус Христос дает конкретные советы, инструкции, наставления церквям, которые там были. Ну вот, начиная с 4 главы, мы видим ситуацию уже совершенно в другом ракурсе. Мы видим, как эта ситуация изменяется, мы видим, что уже сцена говорит о ситуации, которая на небесах происходит. Здесь написано так, что «после этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе, и вот голос, как бы звук трубы, говоривший со мной, говорит: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого». Дальше мы видим ситуацию, в которой есть престол, вокруг престола 24 старца, которые, скорее всего, отражают Израиль, спасенных из Израиля, и спасенных из церкви, 12 колен Израиля, 12 апостолов. Вот, это мы видим эти цифры в Новом Иерусалиме, где ворота и основания, 12 ворот, 12 оснований. Вот, и мы видим, как все эти люди уже собраны вокруг престола, они поклоняются, и они прославляют Агнца, и они говорят о всем том, что Агнец сделал. То есть здесь мы видим, что церковь уже на небесах находится. То есть это наиболее вероятная интерпретация. И дальше с 6 главы и до 19 главы описаны разные трудности, казни разные. Это чаши, которые излиты, чаши Божьего гнева. Это печати, которые снимаются, и после каждой мы видим, как проявляются суды. Это трубы, которые звучат, и первая труба звучит, суд, вторая труба, и так 7. То есть мы видим, как излияние Божьего суда. И вот здесь, конечно, самая большая такая часть, где очень много явлений, которые трудно понять, их настоящую значимость. То есть вот что они конкретно означают, потому что очевидно, что много аллегорического есть. А вот как интерпретировать эту аллегорию, нет достаточно объективной базы, чтобы быть точно уверены. Но, в общем, мы можем сказать, согласиться с тем, что с 6 главы по 19 перечисляются разные трудности, разные скорби. Вот почему наиболее логично отнести эту часть к тому понятию, которое называется «великая скорбь». То есть это период больших трудностей, которые будут в период непосредственно перед пришествием Христа. 19 глава говорит нам о пришествии Христа – к когда Христос приходит как судья. Дальше 20 глава говорит о тысячелетнем царстве. Здесь так сказано конкретно, и увидел я, или точнее, с самого начала видел я ангела, у которого ключ от бездны, он взял дракона, змея древнего, и сковал его на 1000 лет, чтобы он не прельщал народы, доколе не окончится 1000 лет. После этого ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, ни приняли начертание свое на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. То есть вполне логично предположить, что восхищение церкви, дальше идет великая скорбь, дальше тысячелетнее царство, и после этого великий белый престол, то есть окончательный суд, и дальше новый Иерусалим, новая земля, новое небо. То есть это общая схема, которую мы можем увидеть в книге Откровения. Конечно, как я уже сказал, в связи с тем, что эсхатологические события, они многоплановые, разные люди, подходя к этой общей схеме, пытаясь примирить ее со всем остальным писанием, они приходят к разным выводам относительно того, каким образом вот эту хронологию, которая видна в книге Откровения, каким образом ее интерпретировать или объяснить с точки зрения времени, с точки зрения сути, что там будет происходить, когда это будет происходить в конкретном человеческой истории. Вот таким образом мы видим книгу Откровения. Конечно, как я уже сказал, в книге Откровения есть несколько истин, которые абсолютно очевидны. Первая истина заключается в том, что всему придет конец. Бог подведет конец. Вторая истина – Христос придет назад. Он придет победителем. Он придет как судья. Третье – церковь будет восхищена, спасена. Церковь будет во славе с Господом. Четвертое – Божий суд коснется каждого. То есть, когда мы говорим о книге Откровения, это книга радости, книга надежды, книга утверждения христиан, которые находятся на жизненном пути, в процессе страданий, переживаний разных. Это книга, которая говорит о том, что справедливость будет восстановлена. Эта книга говорит о том, что дьявол однажды будет полностью ограничен, он будет брошен в озеро Огненное, он будет лишен способности каким-то образом причинить зло спасенным. Вот эти истины, которые абсолютно очевидны в книге Откровения. Все остальное немножечко сложнее, и поэтому это все остальное требует более внимательного исследования. Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

Христианские притчи. Ты ничего не имеешь. Однажды к одному старцу пришла дева и сказала: «Авва, я провожу 6 недель в посте и ежедневно изучаю Ветхий и Новый Завет». Старец ответил: «Сделалась ли тебе скудость все равно, что изобилие? Нет. Бесчестие, как похвала? Нет. Враги, как друзья? Нет. Тогда, — говорит мудрый старец, — иди и трудись. Ты ничего не имеешь».

0: что природа говорит о Боге, или точнее, что Бог говорит нам через природу. Атеисты противопоставляют природу Священному Писанию, а скептики часто заявляют, что наука опровергает Библию и что любой разумный, образованный человек должен относиться к Писанию с недоверием. Что нам ответить на это? Отвечать можно так. Вы знаете, что верующие имеют в виду, когда говорят о двух книгах Бога. Это книга Слова, Писания, и книга Дела, Природа. Под природой мы обычно подразумеваем окружающий мир, не пострадавший от деятельности человека, хотя в то же время люди лишь занимают свою нишу в этом огромном мире. Природа – это нечто неизмеримо большее, чем восходы и закаты, прогулки по лесу или документальные фильмы о чудесах нашей планеты. Земля – это лишь крохотная часть известного нам мира, который состоит из бесчисленного количества планет, звезд и галактик. Астрофизики позволили нам заглянуть за пределы нашей планеты и узнать, что находится за миллионы световых лет от нас. Псалмопевец подтверждает: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». И несколькими стихами позже: «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых». Псалом 18:2-8. Первая часть этого прекрасного гимна говорит о природе, вторая – о Писании, а третья – о нашем ответе на его откровение к нам. Тем не менее, очень многим христианам кажется, что Бог говорит с ними только в Библии. Конечно, Библия является нашим молитвословом, книгой о взаимоотношениях с Богом, о истории человечества и так далее. Она говорит нам о том, как нам должно жить. Но то же Писание содержит, например, Псалом 18 и Римлянам 1:20, где утверждается, что Бог обращается к нам и через природу. Нам стоит быть внимательными к обеим книгам. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. «Держи, что имеешь! Все гряду скоро! Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего!» Откровение 3 глава, 11 стих. Замечательная фраза Сына Человеческого из книги Откровения звучит предупреждением для всех христиан. Или только для пасторов. Может, вообще для ангелов? Там так и сказано: «Ангелу Филадельфийской церкви напиши». А может, любого из нас Бог видит как ангела? Но ведь мы выше ангелов, значит, ближе к Богу, значит, более бескомпромиссны требования к нам. Все, что написано в Библии, нас касается и к нам говорится. Мы предупреждены. Мы можем потерять что-то важное. Обычно, если я боюсь потерять кошелек, я крепко сжимаю его в руках. Если ветер срывает с меня шапку, держу шапку. Если боюсь потеряться сам, держусь за того, кто знает, куда идет. Все самое ценное у нас под замком и под контролем. Но здесь что-то иное. Суть фразы в том, что сохранить самое важное свое мы можем, оберегая чужое. Это чужое порой не кажется нам значимым. Вот представьте себе хоккеистов, которые выходят на лед без формы и клюшек, прямо из кафе, соревноваться за чемпионство со своими соперниками. А зачем нам форма, решают они? Мы и так чемпионы. Всем и везде об этом не раз уже сказано. Мы-то на площадке отбываем формальность. И вот в конце игры они глубоко удивлены, что награждают не их. Что за недоразумение, возмущены спортсмены. Никто, да еще с таким пиаром, не объявлял себя чемпионами. Все средства массовой информации громогласно надели им венцы победителей. И вот пролетели. Берегли свои венцы и потеряли их. Потеряли, потому что берегли не тем, чем надо. А чем было надо? Мы догадливее нерадивых хоккеистов и подскажем им: клюшками. Клюшками и коньками, майками с орлами, шлемами. Вот чем надо было сохранять свои медали. Эх. Это образ. Мы дети Божьи, а мир – поле духовного сражения. Придет время, и мы сложим свои клюшки, а взамен получим венцы, которые навсегда и станут нашими. А пока великая игра не закончилась, нужно сказать себе: крепче держи клюшку, а клюшкой – шайбу. Согласитесь, что Олимпиада – время богатое на примеры. Но я не хоккеистов критикую. Я создаю понятный нам образ – задевая за живое. Сыплю соль на раны, дабы не забыть про соль. Так что же должен крепко держать ангел Филадельфийской церкви? От чего зависит результат его служения Богу? Без чего не получит он своего венца, а награду его может получить кто-то другой? Вопросы эти пусть не дают нам покоя. Ответы рядом. Вот они, читаем. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Откровение, 3 глава, 8 стих. Две вещи должен я хранить, пусть и нет у меня никаких сил. Это слово Божие и имя Божие. Это ценности, вверенные мне Богом. Я получу свою награду, если они останутся при мне, если я ни на что их не разменяю. Вручение нам венцов небесным царем ознаменует окончательное поражение сатаны. Дьявол не может украсть мой венец, не станет оспаривать он того, что мы победители во Христе. Но он в силах мешать моему призванию, вкладывать в мое сердце сомнения, предлагать свои услуги интенданта, лишить меня упования на слово от Бога, заставить стыдиться имени Иисуса Христа – его задача. Только Слово Божие дает нам веру. Только в имени Иисуса Христа у нас есть победа. Не всегда нам так кажется. Иногда приходят мысли, что все наоборот. Христиане отстают от жизни, упускают возможности, остаются обманутыми, униженными и так далее. Это в общем. А есть еще пророческое слово «призвание». Тут искушений еще больше. Нет, мы не верим сатане. Не дадим ему поплясать на наших костях. Но нам надо, как хорошим спортсменам, проверить себя. Держим ли мы крепко Слово Божие?
или будем в страхе отворачиваться от всякой летящей к нам шайбы. И пусть люди читают имя Иисуса Христа в нас. Оно делает нас смелыми. Вот и вернулся я в размышлениях опять к хоккею. Если сравнивать, то выходит, что я могу и не быть звездой всех лиг, легендой с лучшим номером, грозой противоположных ворот. Я буду среди победителей, если буду крепко держать клюшку и смело носить свою форму. А уже как христианин я скажу: в моей команде Иисус. Нет, точнее, я в его команде и хочу в ней быть. Желая будущих побед нашим хоккеистам, задумаемся, друзья, о том, без чего и нам не победить. Успехов вам!

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need, помощь церкви в нужде, призвала обратить внимание на ситуацию.

ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозилла заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 3 июля. От ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Книга Екклесиаста, 10 глава, 18 стих. Сегодняшнее слово направлено против лени. Когда человек позволяет лени войти в его жизнь, то она становится дурной привычкой и уже не хочет покидать жизнь человека. Любопытно, что католическая церковь считает лень одним из смертных грехов. В Библии написано, что от ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Каждый из нас в своей жизни что-то строит, но построение может разрушиться в любой момент. Это относится и к нашему духовному строению. Мы являемся духовными существами, храмами Духа Святого, и наша духовная жизнь нуждается в ежедневном созидании. Тот духовный храм, который мы строим многие годы, может обвалиться в миг, если каждый день не вкладывать в него и не трудиться над ним. Многие люди именно так и живут, потряхивая руками и не желая ничего делать. Именно поэтому и протекает их духовное строение. Дьявол подбрасывает мысли, которые сразу же проникают внутрь строения, потому что нет прочной крыши, которая могла бы защитить и уберечь их. Возлюбленные, давайте будем трудолюбивыми. Если день отдыха один, то это нормально, но если отдыхать 7 дней в неделю, оправдываясь тем, что нет работы, это уже вне нормы. Обязательно найдите работу и трудитесь, и для себя, и для Господа. Трудолюбивый человек и в духовной, и в финансовой сферах будет иметь благополучие. Будьте благословенны. Пусть слава и благословение Божье пребудут с вами. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пелегрин».

Сердце для тебя, царь рожден спасти весь мир, он рожден.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаюсь.

умирает, долго не мучась. Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим за мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 2. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Тогда скажет им во гневе своем и ярости своею, приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари». Научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши звезду, они возрадовались с радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод... увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но... получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется, реченное через пророков, что он Назареем наречется.
2: Вы слушаете «План победы».
1: Глава 19. И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом, И послала Иезавель послание, как Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю своей душой того, что сделано душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и спросил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харифа. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирию, а Иеуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь пророком вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих коленей не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей волов, и побежал за Илию и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял 2 пары волов и заколол их, и, зажегши плуг волов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илию и стал служить ему. Глава 20. Венадад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию, и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Венадад: серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Венадад: я послал тебе сказать, серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом, и дома служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильских всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло, когда он присылал ко мне за женами моими, и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Венадада: «Скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Венадад сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский и сказал: «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. Услышав это слово, Винодад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город!» И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю Израильскому, и сказал: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ всех сынов Израилевых 7000. И они выступили в полдень. Винодад же напился допьяно в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: «Если за миром вышли они, то схватите их живыми. А если на войну вышли, также схватите их живыми». Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними, и поражал каждый противника своего, и побежали сирияне, а израильтяне погнались за ними. Винодад же, царь сирийский, спасся, наконец, всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествию года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть, Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ним на равнине, то верно одолеем его. Итак, вот что сделай: удали царей каждого с места сего, и вместо них поставь областеначальников, и набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их, и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз. А сирияны наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: «Так говорит Господь, за то, что сирияне говорят: Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчаса предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 000 человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю Израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищами чресла свои и возложили веревки на головы свои и пришли к царю Израильскому и сказали: «Раб твой Винодад говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: «Брат твой Винодад». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собою на колесницу. И сказал ему Винодад: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: «Таков тебе и приговор, ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков, и сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию.

0: Аллилуйя. Слава Господу. Господь, ты благ. Будь превознесен. Аминь.
1: Радио Пилигрим. Светлое радио.

0: Русское радио.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
2: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Сегодня у нас в нашей студии, здесь присутствует я, Юрий Кривонос, Олег Юрьевич Токарев и Элла Верченко с нами. Друзья, а поговорим мы на тему «Знает ли Бог наши нужды?» Поговорим на тему провидения.
3: Да, думаешь, если знает, то почему все не исполнил?
2: Мы сразу задаем следующий вопрос. Господи, мы ведь так много в чем нуждаемся.
3: Да.
2: И тогда возникает вопрос. А зная наши нужды, Бог по какому принципу в них вникает?
3: Вот это да. Вот это бы знать уже, я думаю, что все, уже все знаешь. Уже тогда пути и мысли, и тогда уже все. Можно тогда уже мне вопросы задать. Если вдруг я это вот узнал до конца, мне кажется, тут уже очень хороший вариант, что уже могу ответить на множество вопросов.
2: Удивительно, что в человеке, в нас, в людях, потребностей больше, или как скажем, желаний больше, да, чем на самом деле есть в нас потребностей.
3: Mm.
2: Как однажды еще Сократ сказал. Сократ — это философ, который жил лет за 400 до Христа, сказал такую фразу, придя на рынок, ну, на тот рынок. Он не был в наших гипермаркетах. Вот он пришел на тот рынок и говорит, как много здесь вещей, которые мне не нужны. То есть, что определяет наши нужды? Вот здесь вопрос очень такой, достаточно серьезный. Определяют ли наши нужды наши желания? Мы что-то увидели, мы что-то захотели, мы так сильно это захотели, что вдруг решили, что в этом нуждаемся. И тогда мы задаем Богу вопрос, Господи, а почему у меня этого нет до сих пор? Я ведь в этом нуждаюсь.
3: Да, вопрос.
4: Но вопрос, нуждаемся ли мы в этом на самом деле?

0: может быть, нам так кажется, что мы в этом нуждаемся, и нам это нужно, но как любящий отец для Господа нам это не надо давать, потому что, может, это нам не во благо пойдет. Поэтому...
1: Ну, определенно, вопрос блага здесь, наверное, главный, но не только вопрос блага. Это мы, как родители, заботимся о детях своих и, ну, понимаем, что есть что-то ко благу, а что-то не ко благу. Опять же, как мы понимаем, что что-то ко благу, а что-то не ко благу? Но мы думаем, что если ему больше дать, чем ему нужно, например, тех же самых каких-то вредных вкусностей, то мы закладываем не очень хорошее здоровье в его будущей жизни. А если будет не очень хорошее здоровье, ему будет трудно зарабатывать на свой хлеб, будет тратиться больше на лекарства, будет страдать, будет печалиться. Ну, еще, не дай бог, проживет не столько, сколько мог бы прожить. И мы смотрим в определенной степени в будущее, которого, ну, по большей части не знаем. А вот Бог смотрит в будущее, которое знает.
2: Да, тут как-то один из проповедников пастора, пастор Большой Церкви, рассказывал, что его отец, он не стремился облегчить его жизнь. Вот, и ему надо было там куда-то поехать, ему было там лет, ну, там подросток, 12 или 14, уже не помню лет, сколько ему было. Ему надо было поехать там в определенное место, и отец ему сказал: разберись с этим сам. Я думаю, вот такой, по мне, так любящий, добрый отец, он там все подготовит, расскажет, как доехать, где, какие билеты купить, сколько это будет стоить, как там пребывать, как там обратно поехать. Все мог было расписать. А этот же наоборот говорит: вот сделай это сам. То есть, по сути, знает ли он нужды этого парня? Он заботится о том, чтобы он, преодолевая трудности, больше как стал более самостоятельным в том возрасте, в котором он находится. И вот тут момент, в чем этот парень нуждался в данный момент. В том, чтобы его, ну, как бы полностью провели, поэтому, как бы еще, знаете, навигатор там или там телефон у него был, который в любой момент он мог позвонить и скорректировать что-то, или вот сделать это самому. Но он вырос достаточно целостным и внутренне подготовленным к многим проблемам в будущем. Ну, это просто один из эпизодов. И вот здесь как раз знает ли Бог, что... Как у нас там тема называется?
1: «Знает ли Бог мои нужды?»
2: Да, «Знает тема ли Бог мои нужды?»
1: Ну, наверное,
2: да,
1: тема нам очень понятная, но все-таки хотелось бы больше поговорить, знаете, в каком ключе? Про видение Божие. Не просто Бог не призван быть исполнителем наших желаний. Ну, вообще не так. Он не является вот этой лампой Аладдина, которую потри, вот, а если не получилось ничего, значит, плохо потер, да, надо постараться. Может быть, еще и поплясать, и потанцевать. И таким образом, мы, помните, приходим к истории Ильи Пророка и пророков Вааловых. Те уговаривали Ваала, чтобы он сошел огнем на жертву, и Илья, который, в общем-то, ни о чем Бога не уговаривал, он просто говорит: я сделал все по слову твоему. В чем была разница между ними? Вот здесь очень важный момент. Илья хорошо понимал, чего хочет Бог. Ну. А те Бога не знали вообще. Те придумали себе своего Бога, который дает им сытно есть, который делает их плодовитыми, делает их сильными. Ну, в общем, ну, Бог Ваал, как полагается. Собственно, это и представление о нем. Вот что они думали. Вот. Они взывали к Богу, дающему и делающему их сильным, как они считали. А Илия взывал к Богу, видящему и знающему все, всеведущему. И Богу, который дал определенную заповедь, которую нужно было исполнить. Вот. И на это был настроен Илья. И я помню... общался с одной сестрой, и она очень сильно переживала по поводу того, что не могла выйти замуж. прям это было сильное для нее переживание. И она молилась Богу, она просила, чтобы за нее молились. И однажды она услышала для себя вот эту проповедь. Как раз проповедь о Илье и о пророках Вааловых. И где пастор говорил, мы нередко, как раз эти пророки, лжепророки, готовы в кровь перед Богом разбиваться. Но чтобы он услышал нас, услышал нашу нужду и ответил на эту нужду. Настолько сильно мы чего-то хотим, настолько сильно мы чего-то просим. И любопытно, что Бог не отвечает. Бог не хочет, чтобы к нему шли именно таким образом. Бог не хочет, чтобы в нем видели какого-то лже-бога. Бог не хочет, чтобы в нем видели Бога, который от прихоти своей или просто от какого-то побуждения, или позволяя себя уговорить, что-то дает просящему. Абсолютно нет. Но почему тогда не дает? А вот это хороший вопрос. А может быть, надо задуматься над тем, что уже дал, и то, что он тебе дал, ты это исполнил или нет? Вот как насчет этого, чтобы двигаться дальше?
2: Да, поблагодарить Бога за то, что есть. Хотя вот думаю, а что нам вообще Бог как бы обещал? Вот так, чтобы сказать, что прийти и сказать вот какие вот вещи. Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Вот здесь есть.
1: Как
2: бы, есть контакт. То есть
1: утешение.
2: Утешение. Там вот есть беспокойство, мы приходим, и мир Божий, который превыше всякого ума, наши сердца наполняет. Там по финансам, насколько я помню, там не видел я праведника, просящего хлеба.
1: Оставленным и детей его просящими хлеба.
2: Да, то есть... Да.
1: Я был молод и состарился, пишет.
2: Минималка, да, как сказать, что есть там когда...
1: Минималка, не минималка, это жизнь.
2: Да, жизнь, да. Ну, то есть это не то, чтобы там вот у меня все блага земные, которые на данный момент есть, они все у меня есть. А то, что вот голодать не должен, как минимум. То есть, да, вот этот момент... Второй. Что еще? Вот я тоже думаю, как бы, если... И там же есть условия, да? Если ты исполняешь то, что Бог говорит, то есть тогда уже приходят определенные еще там благословения, преференции, которые для нас. Но чтобы... Вот я тоже думаю, вот как он... а что тебе Бог вообще должен? И почему он тебе должен? Почему? Потому что ты к нему пришел, и он тебе уже что-то задолжал? Или потому что ты в Библии прочитал, что это именно так, и ты начинаешь, а как это так? Мне не дается, а почему? А кто тебе сказал, что вообще тебе это должно даться, так скажем? А вдруг это какие-то обстоятельства, которые вообще могут быть с тобой? Он апостол Павел мне тоже в этот момент его, с этой... Готовы были очи исторгнуть, и там какой-то дух его досаждал. И как бы и тут он, получается, Бог ему сказал, достаточно благодати это моей. Тут трактуют некоторые по-разному. Одни говорят, что он это все-таки получил, потому что достаточно было благодати. Другие же говорят, не в этом дело. В том, что ты, то, что через тебя сейчас Бог делает, это... мощно, и этот аспект, который у тебя там где-то в твоих немощах и скорбях, он так, чтобы ты не превозносился, тебе нормально, чтобы ты всегда помнил о Боге. Вот тут, опять же, аспект вот наших нужд и Божьих планов на нас.
1: Написано еще, не забудьтесь ни о чем, да? Тоже хорошее место Писания. Ибо Отец Небесный прежде вашего прошения знает нужды ваши.
2: Дошли, наконец-то.
1: А если заботитесь, то заботьтесь, о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Вот смотрите, мне кажется, в этом месте Писания есть как раз все ответы для нас. И мы начать должны именно с конца. А как мы понимаем Царствие Небесное? А как мы должны заботиться о себе в Царстве Небесном и о том, чтобы что-то в Царствие Небесное вложить? А ведь это цель, замысел Божий. Замысел Божий, замысел Христов. Он, Христос, собственно, замысел Божий озвучивает в своей проповеди. Это Царствие Небесное. Ходя по Палестине, в общем-то, по земле иудейской, и по Самарии, и по Галилее, Христос проповедует о Царстве Небесном. Он говорит, вот он замысел Божий. Царствие Небесное подобно этому. Царствие Небесное подобно тому. И он все время указывает людям на Царствие Небесное. На что смотрят люди?
0: То есть Христос, он говорит, ищите прежде Царствие Божие, и это все приложится вам. То есть когда мы ищем того, чтобы исполнить волю Божью, чтобы угодить Господу, служить Ему, все остальное, все благословения, которые нам необходимы, да, они придут в нашу жизнь. И самое главное, это что в нашем сердце стержень был искать воли Божьей, служить Ему. И Господь, Он как любящий Отец, Он знает наши нужды. И также сказано в Писании, что открываете свои желания пред Богом. То есть это не то, что мы должны думать, да, Господь, ты все знаешь, ты все видишь, вот я тебе служу, ты сам мне все приложишь. Просите, и дано будет вам. Да. Мы должны обращаться, мы должны просить, но не настойчиво, так что дай и все. А, Господь, вот у меня есть желание, ты все видишь, Господь, ну да будет воля твоя. И вот это вот смирение перед Богом, оно очень ценно. И Господь, видя наше сердце, как любящий Отец, конечно же, если нам это будет не во зло, Он восполнит это, когда наши дети в смирении, в скромности что-то просят у нас, не настаивая на этом. Неужели мы не дадим? Тем более Отец, когда... тем более Отец, если мы даже, будучи злы, умеем даяния добрые давать нашим детям, то тем более Отец даст то, что нам не назло.
1: Безусловно, так оно и есть. Но вот здесь как раз, мне кажется, надо обратить внимание на слова Христа. Заботьтесь о Царстве Небесном. Вот об этом больше переживать. И здесь как раз у нас происходит недопонимание. Ну, да, вот представьте себе, вы собрались на курорт. Ехать на море. Вы берете с собой вещи. Вам же какие-то вещи нужны вот именно на отдых, на курорт. Ну, вспомним, да, фильм про кота Матроскина, там, и дядю Федора. И там мама говорила, что у нее для курорта платье приготовлено, вот. Понимаете? Но, естественно, мы не берем же летом лыжи с собой. Хотя лыжи – полезная вещь. Или коньки, или шубу. Вот, Господи, дай мне шубу, ну, потому что шуба нужна. Нужная вещь – шуба. Подожди, но ты же едешь в лето. Там шуба не нужна. И вот мне кажется, когда мы недопонимаем, к чему призваны, тогда просим того, что нам не нужно. Но кажется, что нужно, кажется, что важно. И поэтому нередко у нас бывает много по жизни вообще бесполезных вещей. Мы захламляем свою жизнь ненужными вещами просто потому, что неплохо бы их иметь. Неплохо бы, чтобы они у нас были, а имея возможность, например, заработать, мы их обязательно покупаем. И даже не беспокоимся о том. А если следовать некому божественному замыслу, это нам нужно или нет? И помните, апостол Павел, он говорит такую фразу, такую бескомпромиссную фразу: «Имеющий должен быть как не имеющий». Да, причем он даже не то чтобы призывает, но рекомендует: «Остался без жены, не ищи жены», там, «Осталась без мужа, не ищи мужа». Как бы вот, ну, такие вещи для нас кажутся, Павел, вообще-то это, наверное, не всем дано, да, и, наверное, это справедливо, но, тем не менее, он что хочет указать? Чтобы вы не потеряли цели, ради которой вы вообще в этом мире появились. И вот эта цель у нас, у Бога, и есть провидение Божие. И не только о нас. Представьте себе, что провидение Божие – это забота о миллиардах существ в этом мире, в которых Бог достигает определенных целей блага для этого мира. При всем при том, что этот мир испорчен, в некотором смысле безнадежен, поражен грехом, а кроме того, в нем еще есть и прямые противники Бога. И вот провидение Божие – это способность вести автомобиль, вот, в котором не работает ничего, нормально не работает, понимаете? Вот вообще ни руль, ни тормоза, ни педали никакие не работают нормально, ни электроника, ничего нормально не работает. Он как-то едет и вот все равно достигает какой-то цели. Вот, вот это провидение Божие, мне кажется. Провидение Божие всегда связано с неким конечным результатом. Вот разумеем ли мы этот конечный результат? Ну, хороший вопрос.
2: Да, тут я бы тоже еще сказал о том, что говорит, а знаешь ли ты, в чем нуждается Бог? Ну, если можно так выразиться, нуждается он. Ни в чем не нуждается, но чтобы он, ну, чтобы он хотел, чтобы ты сделал для него. Не он для тебя, а ты для него. Вот этот момент, вот во всех этих обстоятельствах, в этом неуправляемом, так сказать, мире, вот, вот это, я думаю, ключ к тому, чтобы потом и ты получил то, что ты просишь, чтобы быть ближе, да, приблизиться к Богу, Он приблизится к вам. Вот приблизиться, как понять, чего Он хочет, вот, да, что, что для Царства Божьего будет более лучше. И тогда уже, я думаю, и в, что-то в нас происходит, то есть мы начинаем видеть, что вот как нам что-то не нужно, то, что мы там накупили бы, если даже у нас бы было, но уже начинаем понимать вот ту истинную цель, которая есть у Бога, и в которой и мы вот внутри себя, имея, да, как написано, начаток Духа, да, мы идем и совершаем то, что Ему угодно. И тогда и наше все получается, вот усматривается. Вот если взять там пример, так какой-то человек может посвятить себя для того, чтобы просто служить Богу и, ну, зная его нужды, слушая, двигаться в том, чтобы выполнять это. А кто-то просто пойдет, ну, тот же самый христианин, но будет просто зарабатывать для того, чтобы его семья жила хорошо. Думаю, вот интересно потом такой посмотреть, да, на результаты одни, на результаты другие, насколько Бог усматривает нужды. Я думаю, что и у того, и у другого будет как минимум жилье, и как минимум машина, да, ну, для того, что и средства для того, чтобы, ну, обеспечение на жизнь. То, что больше уже, ну, то есть это уже в зависимости, то есть как Божье благоволение.
1: Ну, хорошо, давайте возьмем в пример Иосифа. Вот,
2: давайте.
1: Мне его пример нравится больше всего. А в чем была особенность этого молодого человека, а в чем его, наверное, дар был? Вот у него не просто дар толковать сны, да, а в том, что Иосиф не просто доверял Богу. Иосиф понимал, что все в его семье, в его доме, в семье его отца, да, все от Бога и все некоему божественному замыслу подчинено. А у Бога есть, наверное, какие-то принципы, какие-то правила, какие-то заповеди, которые, о которых рассказывает ему его отец, которые пришли еще от его деда и от его прадеда Авраама. Иосиф в голове своей сумел, вот как-то сумелось у него, выстроить эту стройную картину. Мы не просто так по этой земле ходим, да, мол, здесь что-то Богом задумано, и Бог смотрит на нас все время. Бог сказал: «Ходи предо мною, вот, прадеду моему Аврааму, будь непорочен». И ведь он постоянно так делает. А есть, помните, такое местописание, что Иосиф доносил худые слухи о братьях своих. И нередко это звучит, как вот ябедничество. Стучал на братьев, некрасиво поступал. Вот как будто показывает это некую неприглядную сторону Иосифа. Я слышал даже проповедников, которые говорили, что Иосиф был не очень хорошим парнем, в общем-то, а тюрьма его исправила. Сделала лучше. Рабство, тюрьма сделала его лучше.
2: Интересная мысль.
1: Да, интересная мысль. А между тем, смотрите, ведь его, как молодого парня, очень сильно беспокоило, что как эти братья старшие, которые ведут себя не очень хорошо, вот Почему их никто не исправлял? Вот это вопрос, да? А они ведут себя не очень хорошо. Они то на кого-то нападают, они то что-то там хитрят, они то ходят туда, куда отец не велит ходить. И он, видя это, он не поймет, как они не видят. Бог-то смотрит, Бог смотрит. Вот, понимаете, Иов был так, Иосиф был таким человеком. И когда он попадает в немилость братьям, его продают в рабство, сильнейшая борьба внутри него, я думаю, была, это вот его представление о Боге должно было выдержать испытание. Вот он в рабстве. Ну и как теперь ты будешь говорить? А это тоже от Бога, а Бог рядом с тобою. И он вдруг понимает, что а Бог рядом, потому что на невольничий рынок вдруг приходит Потифар, которому понадобились новые слуги. Может быть, жена затребовала новых слуг, понимаете? И вот он пришел и увидел Иосифа, и почему-то он ему приглянулся. И он этого Иосифа избирает и приводит к себе в дом. Не самое худшее место, согласитесь. А потом там вот эта самая жена, которая тоже, понимаете, как следующее испытание. И каждый раз Иосиф от одного этапа к своей жизни к другому этапу убеждается – есть провидение Божие. Бог заботится обо мне для какой-то особенной цели. Вот он это разумеет. И отсюда он видит свои нужды. На сегодняшний день там это был разноцветный халат. На завтрашний день голый вообще стоит. Вообще ничего нет своего, раб. А потом вдруг у него что-то появляется, потому что Потифар ему доверяет. А потом у него снова ничего нет. И есть у него только крыша над головой, но тюрьма. Зато в этой тюрьме особенные люди. Это ведь тюрьма фараона, а там чиновники всякие разные, проштрафы все содержатся. И они преподают серьезную школу жизни. Это не просто какие-то уголовники или рабы. Это те люди, которые имеют знания. Это те люди, которые имеют опыт, и они этим охотно с ним делятся, потому что он заботится о них. Вот смотрите, и Бог постепенно его ведет, и он знает, что Бог усматривает его нужды. И о чем молится Иосиф, я понимаю. Он молится о том, чтобы Бог усматривал те нужды, которые соответствуют вот этому замыслу божественному. Господи, для осуществления твоего замысла, что мне нужно? Вот это нужно или это нужно? Мы не видим этих молитв, но я думаю, что мы есть, что они есть. И мне кажется, вот как раз, когда Христос говорит, заботьтесь о Царстве Небесном, да, вот о том, чтобы туда вкладывать, как раз и должно быть в сердце нашем, потому что тогда, исходя из этого, мы будем молиться и о нуждах наших. Потому что если нужды наши не предусматривают чего-то для служения в Царстве Его, то ну, они спорные.
2: То есть то, что глобально вокруг нас, например, отсутствие бензина на данный момент на многих заправках.
1: Олег Юрьевич, вы знаете, я думаю, что те, кому нужно решать эти вопросы, они решают эти вопросы.
2: Нет, я не к этому вообще. Это о том, что все эти обстоятельства, ну, у того же Иосифа, например, которые вокруг него складывались, которые он на них не мог повлиять. Вот. И он в этом, ну, то есть его нужды были, ну, они все равно были восполнены в необходимом. Несмотря на то, что что-то глобальное, ну, он просто не смог изменить, и понятно, что это было под контролем Божьим. Вот этот момент основной. А вот все под контролем Божьим. То есть это не то, что там ангелы какие-то не пободрствовали или какие-то обстоятельства, которые Бог не знает. Он знает, но в этом свои или его люди, которые живут по воле его, то есть у них, я понимаю, вот они, у них будут восполнены эти нужды.
0: Я думаю, что Иосиф с раннего детства еще был внимателен к делам Божьим в его жизни, потому что не может вот так сразу, он попал в рабство и сразу увидел руку Божию провидения. Я думаю, вот этот процесс долгий с малолетства. И Господь и говорит, что за то, что вы были невнимательны к делу рук моих, то есть как важно нам в своей жизни замечать то, что Господь делает в нашей жизни, что Он, как Он нас проводит, разные ситуации, как даже какие-то незначительные проблемы, как Он решает, благодарить Его и говорить о том, что Господь, если ты меня и в этой ситуации вывел, то ты меня и проведешь и в следующей ситуации. То есть это как кирпичик за кирпичиком, наша вера в этом укрепляется. И вот именно вопрос доверия Богу, что Господь не оставит в следующий раз. Вот, и я думаю, Иосиф это знал, что Господь, допустим, и когда он пас овец, там его хранил, да, когда он помогал по хозяйству, какие-то, может, ситуации были. И когда он попал в более сложную ситуацию, вот опыт из более мелких ситуаций, как Господь его выводил, он и доказывал то, что Господь его не оставит и в сложных.
1: Ну, про Иосифа есть что еще сказать, друзья. Сделаем это после блока новостей.
3: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. И если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need, помощь церкви в нужде, призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» «Johnny и друзья» Магальстью передало свою 250-тысячную дочку. Полностью надо диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Продолжаем разговор наш, друзья, Радио Пилигрим. С вами Юрий Кривонос, Олег Токарев и Элла Верченко. Говорим мы о том, знает ли Бог наши нужды. А если в более глобальном смысле, говорим о провидении. В частности, вот говорим об Иосифе. Но обратите внимание, Иосиф всякий раз, когда сталкивался с кем-то, да, с какой-то ситуацией, особенно когда ситуация была такой довольно щепетильной, он все время ссылался на присутствие Божие. «Я боюсь Бога», «Знает Бог», «Бог, пред которым я стою». Вот это его слова, его фразы, которым, в общем-то, наполнена была его жизнь. И этим самым он как бы свидетельствует, что не он Иосиф такой умный, не он Иосиф такой способный, а рядом с ним Бог. И Бог его поддерживает. И люди это слышали и видели. И когда фараон принимает свое решение в отношении Иосифа сделать его первым советником, ведь он тоже, говорит, ну, человек, с которым Бог. Бог с ним, и если кого-то Бог избирает, то принять к себе на работу Иосифа, это все равно, что взять на работу Бога, да, вот в этом смысле, потому что, ну, плохого ничего не будет, будет только хорошее, особенно в ситуации, когда нужно было принимать какие-то дальновидные решения. Вот, исходя из этого, Иосиф, наверное, и понимает заботу Бога о его нуждах. И смотрите, вот Иосиф, сын в доме отца. Заботится Бог о его нуждах. Да, даже платье у него есть красивое. А вот он, любимый сын. Что положено любимому сыну, младшему? Красивое платье. Ну вот, одежда красивая, да. Все, носит он, модный. А попал в рабство. Ну, а там, ну, как у раба. Что-то есть, какая-то набедренная повязка. Вот. Ну, а потом ему еще дали, наверное, пальмовые листья и палочку, которую он записывал, что происходит в доме Потифара. В общем-то, вот и все его имущество. А потом он в тюрьме. Что там ему в тюрьме принадлежало? А потом в доме фараона. И мы скажем, наверное, ну вот, наконец-то. Вот, наконец-то у него теперь есть все, чего он хотел. Да не все, чего хотел, а все, что нужно. Вот просто все, что нужно. По его должности, по его положению, по тому замыслу, которое Господь замыслил об Иосифе. Если мы так понимаем свою жизнь, то мы, наверное, приходим к такому очень, ну, образу жизни, действительно полностью зависимым от Бога, от его планов, от его замыслов, где нет ничего бесполезного, мне кажется.
2: Ну, вот опять же эти потребности, да?
3: Потребности.
2: То есть, да, то, что мы считаем, возвращаемся к этому опять, то есть мы считаем, чего мы хотим, или то, что Бог нам дает. И тут еще момент нашего, как правильно сказать, понимания вот, наверное, благодарности. Даже не понимаю, а благодарности Богу за то, что Он нам дает и дал на данный момент. То есть вот у Иосифа был там над головой, да, ну как вы уже, когда мы говорили, если в тюрьме там это же. То есть есть хлеб, который есть, есть крыша над головой, есть там, где он может реализовывать ну, там, то, что Бог ему дает. Вы заметили, везде написано «и был Господь с Иосифом».
1: Был Господь с Иосифом, да.
2: И вот этот момент, он, вот этот его страх перед Богом, то есть он давал вот это сверхъестественное, что люди даже это со стороны видели. То есть вот эта вот притягательность к нему. А у него, ну, такой, знаете, бывают такие люди, они же за что не берутся, у них все получается. И тут, я понимаю, такой же парнишка был. То есть он за что бы не взялся, ему то поручили, он сделал хорошо. О, слушай, да получилось. Давай, ну, давай еще задание такое. Еще такое дали. А Бог тоже мудрости дает, он тоже, ну, получилось. Конечно. А Иосиф, он такой, я понял, что, ну, как привык в том, что жить, то, что вот в этом минимализме, я так понимаю. Хотя вот посмотреть там вот на всех этих героев, да, вот там на Давида, на того же. Вот они вначале, он говорит, я человек бедный, там незначительный, как-то, ну, род мой там в Израиле самый малочисленный и так далее. А впоследствии, говорит, у меня есть еще и своего. То есть вот эта вот награда за честь, награда за хождение с Богом, она тоже в свое время это приходит, но когда ты не, ну, мягко говоря, не к этому стремишься, а ты стремишься вот в том, чтобы бояться его и делать по воле его. Вот, и понимать вот во всех этих ситуациях, вот, понимать, что это путь, которым тебя Бог ведет, и тебе нужно понять, что именно тебе нужно сделать и для чего это. То есть у него есть для тебя определенное, так скажем, задание, наверное, да? И вот ты... Вот делайте более твердым ваше избрание и призвание, так поступай, никогда не приткнетесь, когда ты понимаешь, где ты, кто ты и куда тебя Бог поставил, и что тебе нужно делать, и тогда ты утверждаешься все больше и больше в нем и в том, что ты делаешь, и тебя очень трудно, знаете, как-то, ну, не знаю, как это сказать, вырвать, да? Вырвать из даже вот, то есть, той же церкви, или вот, потому что ты, ну, какими-то вот такими моментами, которые ты вдруг понимаешь, о, что это мне, ну, вдруг Бог этого не дал, я так вот, я ж нуждаюсь, и вот, ну, вот этих не будет потом именно искушений, как я вижу, вот именно в этом, в этой сфере, когда ты соблазнился или не понял, или там вечно живешь с вопросом, а почему именно так вот? Почему я столько лет живу? У меня вот, вот то, что я мечтаю, то, что я хочу, то, что я понимаю, как оно должно быть, а оно не срабатывает. Не срабатывает, и что это такое? Я вроде вот нуждаюсь и столько лет молюсь, а у Бога ну, другие планы. Другие. То есть его надо быть, как, понять, да, ну, если можно так сказать, да, понять то, что Бог хочет в твоей жизни. Тогда уже и в твоей жизни там другие уже аспекты начнут переливаться, пониматься
0: вопрос
2: что-то.
0: Вопрос благодарности, да? Вот да? Благодарное сердце. Господь очень ценит, когда мы благодарим. Благодарим за какие-то... Вот даже машина выезжает с парковки рядом, все забито. Благодаришь Бога, вот даже в таких мелочах, и Господь это ценит. Вот, и тогда в нашей жизни и приходят вот следующие, более серьезные ситуации, в которых мы также будем Господа прославлять. Я думаю, это важный аспект благодарности также.
1: А вот хорошие слова, мне кажется, и был Бог с Иосифом. А Иосиф это понимал. И был Бог... с Иудой, с Симеоном, со всеми остальными братьями. Бог с ними тоже был, ведь это их Бог, но они этого не понимали. Вот в чем отличие-то как раз. Один понимает, а другие не понимают. И поэтому они ведут себя каким образом? Да, Бог с их отцом, Бог там что-то вот как-то с отцом. Поэтому, когда они в присутствии отца, не понятно, тут где-то рядом Бог, надо себя вести прилично. Но как вышли из дома за калитку, за ворота, взяли овец и пошли куда-то подальше пасти, все, Бог там остался, в доме отца, они там вместе общаются, а мы здесь, предоставленные сами по себе. А между тем, не понимая, что Бог и с ними. А поэтому и поступки их вот такие, как будто Бога с ними рядом нет. А он-то с ними. И отсюда вот эти все действия такие непродуманные, иногда злые, иногда греховные, порочные, порой похотливые. И вот мы смотрим, все сыновья Иакова, вот старшие сыновья Иакова, они проходят какую-то ломку, достаточно серьезную, и учатся понимать, что Бог рядом с ними, только тогда, когда вообще отец умирает.
2: Угу.
1: Когда остаются они одни с Иосифом и приходят к нему и говорят такую фразу: «Ну, мы с отцом поговорили, и он просил тебе передать, чтобы ты нас простил, чтобы ты нам не мстил», и всякое такое. То есть они начинают и здесь хитрить по малости, а Иосиф им в очередной раз напоминает: друзья, мы же пред Богом все, мы же все пред Богом, я пред Богом, и вы пред Богом. И они тогда успокоились. Вот мне кажется, что-то до них стало доходить, внутри что-то стало с ними происходить. Как это не просто порой дается. Но смотрите, достаточно бывает одного человека в доме, в семье.
2: Да.
1: Даже в церкви, который понимает, что пред Богом ходит, и Бог с ним, и начинают меняться другие люди вокруг.
2: Братья Иосифа, наверное, сказали, как хорошо, что его пред Богом, это не наше пред Богом. Они-то по себе судили. Если как они пред Богом, так тогда... Да.
1: Так и не ясно, где Бог, да?
2: Да.
1: А для Иосифа его Бог здесь, вот он, здесь и сейчас. И когда он здесь и сейчас, тогда совершенно по-другому ты видишь нужды свои, как пророк Илия. Но он тоже понимал присутствие Божие, хорошо понимал. Единственное, что планы Божии не разумел до конца, и в этом смысле немного пытался забежать вперед. Он такой активный был пророк, и поэтому, в конце концов, устал и даже умереть был готов. Но вы помните, кормил же его ворон, приносил мясо, потом ангел пришел, тоже его как-то утешил, укрепил, накормил. Но знает Бог, как позаботиться.
2: Помнишь, там еще было... Один человек там себе больше, много просил, видать, большого просил, а Бог ему говорит: большего не проси, вместо этого, говорит, жизнь оставляю тебе.
1: Пророк Иеремия.
2: Иеремия, да, говорит, жизнь, говорит, просто оставляю, там он о большем, видать, что-то человек просил, нужды у него, видать, большие были, и он много о чем просил, а тот говорит: да, вот, самая тебе вот жизнь останется. Это тебе самое
1: большое. В этих обстоятельствах, когда весь народ идет в плен, когда непонятно, выживешь ты или не выживешь, что будет завтра, непонятно, самым лучшим и самым большим обещанием будет жизнь. Потому что люди будут по пути, и я так думаю, что это было нередко, люди умирали. Когда их гнали в плен, туда, путь-то не близкий, сотни километров по пустыне, люди просто умирали. И Иеремия, больной Иеремия, который просидел сколько в яме, должен был идти, его повели туда, в сторону Египта. Бог сохранял его жизнь. А это немало где-нибудь, шествуя по пустыне. Да. Господи, что уж тут думать там об одеждах-то? Жизнь-то сохранишь? Сохраню.
2: Тут и вот этот вывод, что глобально Бог осуществляет свои планы, которые есть у Него, которые нам непонятны, но нам в этом во всем надо иметь близкие отношения с Ним, и вот это нужды наши, они, думаю, будут вот как раз-таки восполнены через то, что если мы с Ним будем иметь эти взаимоотношения, и мудрость будет приходить, как именно что сделать, и для того, чтобы именно в этих обстоятельствах, как минимум, жизнь твоя была сохранена, да, потому что на другой ты повлиять не можешь.
0: «С ранней зари ищу тебя, да, тебя жаждет душа моя». То есть, вот я думаю, у Иосифа тоже была вот эта вот жажда по Богу. Вот братья оставляли Бога, да, уходили там по своим делам, а вот именно вот это искание, постоянная жажда по Богу, и тогда вот как говорят, да, делай дело Божье, а Бог будет делать твои дела. То есть, когда мы приоритет отдаем Божьему делу, тогда все приложится. Ищите Царствие Божие, а все остальное приложится. Вот. И нам не надо отчаиваться, что чего-то у нас нету, чего-то мы хотим. Всегда можно посмотреть. Вот для меня вот, например, когда вот мне что-то очень хочется, и у меня этого нету, я себя с позиции смотрю, что есть люди, которые живут в таких обстоятельствах, у которых нету того, чего есть у меня, вот, или в более худших условиях, еще чего-то, ну вот, и тогда ты понимаешь, что у тебя есть так много, за что надо Бога благодарить, и ты начинаешь каяться и раскаиваться, что ты можешь где-то роптать, чего у тебя нету, когда люди не имеют крыши над головой, еще чего-то, а у тебя все есть, у тебя здоровые дети, у тебя есть здоровье, есть транспорт, и тогда в свете вот этого сравнения ты начинаешь больше ценить это и благодарить Бога, и раскаиваться, что ты, может быть, это роптала даже.
1: Хорошо. Сделаем небольшую музыкальную паузу, а после продолжим наш разговор.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Продолжаем наш разговор, друзья. Что ж, нужды наши. Как же теперь нам молиться о наших нуждах-то? И не знаем теперь, Господи, молиться или не молиться. Ну, хороший вопрос, если будем задавать себе, а прежде чего, прежде чем что-то будем просить или чего-то желать так сильно.
2: Если просим по воле Его, то получим. А не получаем, потому что для вожделения наших, да? То есть да. Молимся, но понимаем, что Бог может и не дать. Или просим с верой, так что уже точно знаем, что должен дать. Вот вопрос.
3: Ну, помните, есть такое место в Библии, что не совершил чудес, потому что они не верили. Это первый момент. А другое, что хотели знамений увидеть. То есть ты нам дай, и мы тогда уверуем. Господь тоже не будет делать, если мы просим, чтобы убедиться в Боге, проверить Его как-то. Бог этого не любит. А если мы просим по воле Его, конечно, я думаю, Он, как любящий Отец, не даст нам змею вместо рыбы. Но именно надо вот, чтобы воля Твоя, Господи, пусть будет впереди. То есть не моя воля, но Твоя. Вот это вот смиренное сердце, Господь тогда, Он ценит это состояние, и если это нам будет не во благо, Он обязательно это даст в свое время.
2: А мы можем иногда просить, не понимая, какие последствия будут у того, когда мы получим. Потому что у меня там при моем только обращении, там была у меня одна молитва, вот, что хотел я чего-то такого, что вот мне, как я понимал, сейчас это будет просто необходимо. Прошли годы, я смотрю, думаю, хорошо, что Бог ту молитву, ну, как бы игнорировал. Даже если бы он тогда исполнил, то я не знаю, где бы я был сейчас. Поэтому все познается вот уже со временем понимание, да, того, что Бог... Вот основной момент — не разочаруйся, если ты не получаешь о том, о чем ты так молишься долго и хочешь, чтобы это вот Бог тебе дал. И не дает, и значит, есть тому объяснение у Бога. Да. Ты его не понимаешь. Божий план ты сейчас, может, не поймешь. Но ты, Бог на данный момент совершенно где-то сознательно не дает, потому что понимает, что с тобой может произойти, получить ты все это сейчас и куда тебя понесет, куда тебя пойдет. Вот это как бы доверие, то есть Богу, да, Бог верен всегда. То есть вот этот момент, он это в слове прописан, тут не надо. С людьми там ты еще не знаешь, верен тебе человек или нет, да, можешь сомневаться. Там и он может там поменяться и не такой верным тебе стать со временем, что-то обстоятельства изменились. А Бог не изменяется. Он как сказал, что он верный, все. Тут только с нашей стороны. То есть с нашей стороны это доверие, понимание, что все, что в моей жизни происходит, это под контролем Божьим, я молюсь, я Его. Все эти обстоятельства, то есть они не случайны. Они Богом запланированы, допущены даже где-то, и мне нужно это пройти. Через то, что я пройду, во мне будет что-то. Ну, то есть, если ты не озлобишься, если ты не начнешь двигаться в обратную сторону от Бога, а будешь двигаться к Богу, познавая, ну, то есть, почему именно так, то сделаешь определенные выводы, пройдешь через, может, определенные искушения, но выстоишь в них, станешь сильнее, что в будущем пригодится тебе, для твоего служения или какие-то обстоятельства в жизни такие настанут, которые вот ты должен был быть приготовлен, и Бог тебе через эти обстоятельства, и может, не отвечая где-то даже на твои молитвы, как ты хотел, проводит тебя через определенные сложности, и ты выстоял в будущем благодаря этому. То есть это сейчас вот такие, мне кажется, тонкие вещи, которые мы даже на земле, ну, очень нам трудно понять, потому что мы все-таки больше хотим того, чего мы хотим. И наши нужды такие-такие, мы понимаем, Господь, он говорит, подожди. То есть может такое наступить, что вот это, в чем ты, это тебе потом в радость будет, нежели чем у которого было очень много, а потом не стало, и он может не преодолеть это внутренне, и как его вера может пошатнуться. Но ты в этих обстоятельствах будешь чувствовать себя спокойно и, ну, комфортно, и вот это для тебя благо. А сейчас ты этого разуметь не можешь, но разумеешь после.
1: Да, ну смотрите, все от Авраама начинается, он отец веры. И главное для него в его жизни, да, что требовал от него Бог, ходи предо мною и будь непорочен. Вот с этого все начинается, с понимания присутствия Божия в твоей жизни. Ходи предо мною. Где? Да где? Везде. Везде ходи предо мною. И Иосиф как раз вот это очень хорошо уловил в своей жизни. Я пред Богом. Исаак тоже это понимал. Иаков понимал как бы, но не до конца. И поэтому его жизнь, она делится на два периода. Это безусловного доверия Богу, да, с одной стороны. А с другой стороны, в другой части его жизни он там где-то лукавил, где-то хитрил. Вот. Но Иосиф так как раз пошел верным путем, понимая, что... Вот, вот здесь присутствие Божие рядом со мною. И в его присутствии все мои нужды, все мои трудности, все мои проблемы, они по-другому смотрятся. А понимал ли он план Божий, весь замысел Божий до конца? Нет, конечно.

0: а вместе они совершают что-то такое очень важное и ценное. Когда это разумеем, тогда, мне кажется, мы больше молимся о том, чтобы замысленное, задуманное Богом в нашей жизни осуществилось. И на этом пути побеспокоится Бог о наших нуждах, побеспокоится, даст потрудиться, заработать, даст потратить, даст что-то приобрести, а от чего-то уйти. Все даст Господь. Даст нам людей каких-то, а потом каких-то людей уведет или нас уведет. Всяко бывает, но хорошо, чтобы пред Богом.
1: Аминь.
0: А когда следовали ученики за Христом, разве волновались они и переживали о чем-то? Ведь он им и задает этот вопрос. И причем задает этот вопрос перед своим отшествием, да, как бы намекая, что когда они с ним, они же не знали ни в чем нужды.
1: Ну, да.
0: Ну, собственно, они были обеспечены всем, и были здоровы, и все было хорошо. Но вот он уходит, и вопрос к ним, останутся ли они дальше с ним? Следовать за ним и поведут остальных. А вот, вот здесь и все и решается.
1: Это вопрос для следующей передачи, да?
0: Да, наверное. У нас время уже вышло, друзья. Спасибо всем, спасибо за участие, за поддержку, за ваше благословение. Увидимся.
1: Да, хорошего дня.
2: Вы слушаете радио.
3: Слушайте радио Пилигрим.
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтрака включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru
0: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим.

ищи.

voice.

Псалом 138. Ты испытал меня, Боже, и знаешь, когда я ложусь и встаю, когда утром рано встречаю зарю, меня ты десницей своей окружаешь. Еще нет и слов на моем языке, а ты уже знаешь их все совершенно, и мысли мои, что храню сокровенно, как хрупкий сосуд от людей вдалеке. Куда я от духа укроюсь, Господня? Взлечу ли на крыльях зари в небеса? Сокроюсь ли в келье, уйду ли в леса, когда вся открыта пред ним преисподня? Быть может, скажу, тьма сокроет меня, укроюсь от Бога я в горестной ночи. Но тьма никогда не затмит его очи, и мрак перед ним, как сияние дня. Он дивно устроил все кости мои, когда созидался я тайно в чреве, когда ярких звезд еще не было в небе, зародыш мой видели очи твои. Я славлю Творца за возвышенность дел, за мудрость Его, что меня созидала. Записан я в книге Его от начала, и дням моих странствий положен предел. Храни меня, Боже, и сердце узри, какое оно и мои помышления. Хочу совершить от земли восхождение под сенью Твоей в край небесной зари.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

Люди, подумайте, люди, задумайтесь. Можно быть счастливым просто так. Люди, порадуйтесь, люди, возрадуйтесь. Можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами, слышать ушами.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Австралия. Она далекая и загадочная, одна единственная в своем роде, занимает целый материк. В ней есть и красивые города, и необыкновенная флора и фауна, которая не встречается больше нигде на Земле. В Австралии нет больших гастрономических традиций, так как кухня сформировалась под влиянием многочисленных переселенцев. Свою самобытность и традиционные пристрастия в питании сохранили только аборигены, которые и сегодня умеют готовить традиционные блюда своих предков. Они употребляют в пищу все, что ползает, плавает, бегает и растет. Личинки насекомых в Чети употребляют как живьем, так и жарят на углях. Умело ловят и жарят варанов, готовят фрикадельки из шипохвостого ската, в пищу идут водяные лилии, дикие овощи и фрукты. Австралия омывается морями и океанами со всех сторон света, поэтому очень богата морепродуктами. Всевозможная рыба, устрицы, мидии, гребешки, осьминоги, крабы, креветки, омары, лобстеры, мясо акулы. Очень популярна барракуда, форель, лосось. В остальном же австралийская кухня является миксом кухонь народов, переселившихся на материк в разное время его освоения, но с учетом местных особенностей. Местные повара готовят акул и крокодилов, крабов и устриц, опоссумов и кенгуру. А мясо страусов считается не деликатесом, а местным вариантом курицы. Сама природа страны, ее флора и фауна позволили создать столь оригинальное меню. Кенгуру является национальным символом страны, при этом его активно используют в пищу. В мясе кенгуру мало жира и много полезных белка и железа. Из кенгурятины готовят великолепную начинку для пирогов, бифштексы, пельмени. Его тушат, запекают, жарят. Из самой вкусной части хвоста получается наваристый ароматный суп. Наряду с мясом кенгуру в Австралии употребляют также мясо кролика, страуса эму, опоссума и крокодила. Черепашьи яйца чудесно сочетаются в салате из морепродуктов, а мясо крабов добавляют в омлет. Очень знаменит австралийский пирог-поплавок. Он плавает в густом гороховом супе. В 2003 году был признан национальным наследием страны. На вид он выглядит не совсем эстетично, но невероятно вкусен. Виджимайт – густая темная паста, которая готовится из дрожжевых вытяжек. Соленая на вкус, с легким пивным привкусом, она применяется как десерт. Из него готовят пирожки, также намазывают виджимайт на хлеб и тосты. Страна славится огромным количеством растений, фруктов, например, квандонг, давидсония, таро и иньям, которые не встречаются больше нигде в мире, и все это великолепие идет в дело. Как во всех странах мира, свадебное торжество в Австралии красочное, веселое и запоминающееся. Привычные европейские традиции прекрасно уживаются с местной экзотикой. Как принято в большинстве государств, австралийские молодожены заключают брак в органах ЗАГСа. Религиозная церемония проводится по желанию молодой пары, но она не обязательна. Свадьба в Австралии отмечается довольно скромно, всего один день, без большого размаха. Сама церемония регистрации брака может пройти в любом выбранном женихом и невестой месте, даже на природе. Свадебное платье невесты традиционно белого цвета, хотя возможны и другие варианты, которые свадебная мода предлагает молодоженам. Подружки невесты одеваются в одинаковые платья. По австралийским традициям на официальной церемонии бракосочетания все приглашенные должны быть торжественно одеты. Зато к свадебному столу они могут приехать, переодевшись в другие, менее официальные наряды. Молодожены не составляют исключения из этого правила. Традиционное свадебное блюдо на австралийской свадьбе – кекс. Это специальный свадебный кекс с цукатами и орехами, который сверху покрыт толстым слоем глазури. Именно глазурь на верхушке кекса считается символом сохранения прочности и верности отношений между супругами. Австралийцы очень рачительно относятся к свадебным подаркам. Заранее молодые предоставляют в определенный магазин список желаемых подарков, которые они хотят получить к свадьбе, и приглашенные в этом магазине должны их выкупить. конце свадебного банкета все гости образуют так называемый круг прощания, а жених с невестой подходят к каждому гостю и лично благодарят за то, что разделили с ними их радость, желая всего самого наилучшего. Норма в австралийских современных традициях то, что молодожены могут покинуть своих гостей, оставив их пить, гулять и танцевать в ресторане, чтобы уехать вдвоем в другое место и наедине отметить этот поворотный шаг в их жизни. Благодаря массовым иммиграционным вливаниям Австралия превратилась в одну из самых разнообразных в конфессиональном плане стран мира. Поэтому свобода вероисповедания в Австралии гарантирована Конституцией. Основной и самой распространенной религией в Австралии является христианство. Больше половины населения являются представителями именно этой религии. Среди нехристианских вероисповеданий большую часть составляют последователи буддизма и мусульманства. Также большой процент населения относит себя к неверующим и не придерживаются никаких религиозных взглядов. Вот такая она, страна кенгуру и родина многочисленных мигрантов.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
3: Господь сохранит тебя от всякого зла.
4: Часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятие под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет Sovereign Grant за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады это состоялось во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, какой ценой совершался акт отмежевания человеческих понятий от закона Божьего. Никогда не думал, что понятия так много значат, что без них никак. Знаю, что Бог все может, только себя отречься не может. Только не может нарушиться Писание, а если кто нарушит хотя бы одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, написано в Евангелии Матфея в 5 главе. А если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом городе, записано в книге Откровения в 22 главе. Господи, никогда не думал, что это такой великий грех, за который ты лишаешь человека вечной жизни. Определяйтесь, говорил Моисей, стоя у ворот стана. Люди медленно образовали два лагеря. Ни многолетняя дружба, ни кровные узы не могли помочь никому. Прощались любимые и близкие. Граница прошла через каждое сердце. А дальше лилась кровь, тошнило от трупов, и долго еще снились кошмары. Каждый левит должен был во имя Бога убивать своего друга, своего брата и своего ближнего. Такой ценой совершался священный акт отмежевания человеческих понятий от закона Божьего. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Евангелие Матфея 7:6. Господи, благослови нас всегда беречь Твои святыни, ибо тогда они сберегут нас от растерзания псами. Аминь. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 3 июля, и наша тема сегодня – «Заботьтесь о вдовах». И наш стих сегодня – тот же, что и вчера, в котором мы читали, что должны заботиться о сиротах. И сейчас послание Иакова 1:27. Там сказано: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях». Слово «скорби» – перевод греческого слова «флипсис», и оно описывает того, кто находится под давлением, того, кто чувствует, что жизненные заботы не дают ему вдохнуть. Люди сражаются, у них сложные времена, и в этом стихе Иаков говорит: «Если вы хотите участвовать в настоящем служении, если пытаетесь найти способ совершать Божьи дела, навещайте тех, у кого нет отца, сирот, и уделяйте внимание вдовам. Наблюдайте за ними, узнавайте, в чем нуждаются вдовы. Делайте все, что в ваших силах, чтобы позаботиться о их нуждах». Именно это говорит нам автор послания, Иаков 1:27. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 3 июля. От ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Книга Екклесиаста, 10 глава, 18 стих. Сегодняшнее слово направлено против лени. Когда человек позволяет лени войти в его жизнь, то она становится дурной привычкой и уже не хочет покидать жизнь человека. Любопытно, что католическая церковь считает лень одним из смертных грехов. В Библии написано, что от ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Каждый из нас в своей жизни что-то строит, но построение может разрушиться в любой момент. Это относится и к нашему духовному строению. Мы являемся духовными существами, храмами Духа Святого, и наша духовная жизнь нуждается в ежедневном созидании. Тот духовный храм, который мы строим многие годы, может обвалиться в миг, если каждый день не вкладывать в него и не трудиться над ним. Многие люди именно так и живут, потряхивая руками и не желая ничего делать. Именно поэтому и протекает их духовное строение. Дьявол подбрасывает мысли, которые сразу же проникают внутрь строения, потому что нет прочной крыши, которая могла бы защитить и уберечь их. Возлюбленные, давайте будем трудолюбивыми. Если день отдыха один, то это нормально, но если отдыхать 7 дней в неделю, оправдываясь тем, что нет работы, это уже вне нормы. Обязательно найдите работу и трудитесь, и для себя, и для Господа. Трудолюбивый человек и в духовной, и в финансовой сферах будет иметь благополучие. Будьте благословенны. Пусть слава и благословение Божье пребудут с вами. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

хочу я быть ближе, ближе к тебе. Пусть небо реальностью станет моей.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 июля. Уделяйте время Богу. А надеющиеся на Господа, полагающиеся на Него, черпающие силу у Него, обновятся в силе, поднимут крылья и поднимутся ввысь, приблизятся к Богу, как орлы поднимаются к небу, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Книга пророка Исаии, 40:31. Расширенный перевод Библии. Мы живем век тотальной нехватки времени и постоянно находимся в спешке. Враг очень успешно проводит свою тактику. Он старается помешать нашим молитвам и чтению слова, не позволяя нам вырваться из повседневной суеты. Мы постоянно находимся в цейтноте, не успеваем сделать что-то одно, как приходится снова куда-то бежать и делать что-то другое. В результате мы забываем о том, что действительно важно – семья, здоровье, Бог, развитие духовной жизни. Мы начинаем испытывать стрессы, и единственный способ навести порядок в своей жизни – это сблизиться с Богом. Мы не можем управлять своей жизнью без Него. Мы не в состоянии справиться с нагрузкой, хаосом и стрессами без Божьей помощи. Если мы не будем уделять время изучению слова и молитве, нам не избежать проблем в браке, с детьми, с финансами, в отношениях с другими людьми. Бог даст нам силу, позволит сохранить мир в душе и мудро относиться к происходящему, если мы начнем молиться обо всем, вместо того, чтобы пытаться самостоятельно справляться со всеми проблемами. Когда мы проводим время с Богом и слушаем Его голос, Он обновляет нашу силу, дает нам возможность находить выход в любых ситуациях и не уставать. Прежде всего, нам нужно начать мудро распоряжаться своим временем, всегда ставя Бога на первое место. Божье слово на сегодня. Каждый день уделяйте время общению с Богом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

На какое-то время всей мир приходя, находя в нем себя или не находя, мы в предчувствии света, нас тянет на свет, даже там, где написано «выхода нет».

непонятно за что продолжается бой. За себя мы готовы бороться с собой. И вот-вот одолеет бессмысленность, но мы уверены будет рассвет все равно. Мы идем вопреки или наперекор, как когда-то Каспар, Бальтазар, Мельхиор. Мы навстречу идем, а не просто вперед, и предчувствие света нас не подведет.

что за светом идет день, и мой век, как и я, мал. Что внутри больше, чем вне, что счастливей жить для, то, что все это есть во мне, и во всем этом есть я. Подари мне еще час, я запомнить хочу все, каждый самый мой первый раз, и что было мне после него. Я надеюсь, куда пойду, взять с собой мне не запретят, что когда-то имел.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской медицины.

отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» – призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозилла заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Служение «Слово благодати» представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Прощает ли Бог произвольные грехи, если человек очень сожалеет и раскаивается в них?
3: Когда мы говорим о человеческой греховности, она связана с тем, что человек делает что-то, что нарушает Божью волю. Эти действия, они могут исходить из человеческого мышления, могут выражаться в чувствах, могут быть связаны с грешными желаниями, которые даже не осмыслены глубоко, может, конечно, выражаться в поступках, конкретных действиях. Но во всех их есть одна общая составляющая. Все они являются нарушением Божьего закона. И когда Божий закон нарушается, то тогда это вызывает Божий гнев, и это требует божественного наказания. И, конечно же, для этого нужно прощение, нужно искупление, нужен Иисус Христос, Его жертва. Вот почему, кстати, Ему и нужно было прийти на нашу грешную землю. Конечно, кроме вот перечисленных мною категорий греха, люди делят грехи еще и на две категории – вольные и невольные. Или сознательные, то есть осознанные, и неосознанные. Я думаю, что это несколько искусственное разделение. Почему искусственно? Потому что каждый грех, он рожден в недрах человеческой личности. Какие-то грехи, они более спланированные, они в большей степени осознанные человеком, и человек больше понимает, что это грех и делает. Какие-то грехи, например, человек раздражается и сорвался на кого-то, накричал в гневе. Он не думал об этом, у него не было времени, вот сейчас я на него закричу. Он просто спонтанно вот прореагировал инстинктом своим. Но этот инстинкт грешный. Этот инстинкт, эта спонтанность, она выражает то, что там внутри. Оно может быть неосознанно, но оно там гнездится. Поэтому всякий грех нуждается в прощении. И, конечно же, благодаря тому, что за нас сделал Иисус Христос, всякий грех прощается. В первом послании Иоанна, в первой главе, мы читаем следующее в 7 стихе. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Говоря о том, что всякий грех прощается, нам нужно увидеть несколько условий, которые представлены здесь, при которых это прощение становится возможным. Если сказать коротко, то прощение возможно при настоящем покаянии. Немножко ниже 9 стих говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Исповедать грех означает согласиться с Божьей оценкой этого явления. Значит, согласиться с тем, что Бог думает о его мерзости, о ужасе греха. Согласиться с тем, что Бог думает о наказании за этот грех, о том, чего этот грех достоин. Вот когда человек осознает все это, соглашается с этим, вот тогда он приходит к Богу, и тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь очищает для того, чтобы человек мог правильно жить, чтобы он мог строить свою жизнь дальше. Еще пару слов о том, насколько осознанный грех или неосознанный. Нам нужно стараться анализировать каждый свой грех. Нам нужно анализировать с той целью, чтобы мы могли, исповедав его перед Иисусом Христом, получить у него силу для того, чтобы не грешить больше. Для того, чтобы своими действиями, своей практикой мы могли черпать Божию силу, которой достаточно для того, чтобы помочь нам победить любой грех. И когда это происходит, то тогда мы обязательно приходим к той точке, в которой мы имеем способность побеждать грех, а не только исповедоваться для того, чтобы получить прощение. Помоги вам, Господи, в этой борьбе.
4: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Возрождение. Два брата, осужденных за кражу овец, носили на лбу клеймо из двух букв «СВ», что означало «скотский вор». Один из братьев никак не мог перенести позор и унижение, хотя и уехал в чужую страну и старался начать новую жизнь. Другой брат сказал себе: «Мне не уйти от того факта, что я крал скот, и останусь здесь, пока не заслужу уважение моих соседей». Прошло много лет, и о нем распространилась слава, как о честном, самоотверженном человеке. Когда он был уже стариком, один приезжий незнакомец заметил буквы на его челе и спросил, что они значат. «Они говорят о чем-то, что произошло давным-давно», — ответил местный старожил. «И я уже не помню подробностей, но мне кажется, что это сокращение слова «святой».
1: Из коллекции вечных хитов.

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

0: Псалом 119. Я в скорби Господу воззвал: избавь меня, о Боже правый, от уст и лживых, и лукавых, чтоб враг мой не возликовал. Мои так малы пределы, пресыщен я земными днями. Враги с горящими углями готовят изощренно стрелы. У знатных же в чертогах царских не слышно тягостного вздоха. Я ж пребываю у Массоха, живя в шатрах его кидарских. Я мирен, и душа во мне искала долго примирения, но только я в своем селенье заговорю, они к войне.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет Sovereign Grant за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он

странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Читаем вместе.
1: Демас Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
2: Мы провели время в Италии весьма приятно. Но какое значение все это имеет для общества? Когда мы вернулись обратно в Лос-Анджелес в конце июля, путь впереди не был яснее, чем до этого. Пришел август, затем сентябрь. Мы продолжали собираться в Клифтонской кафетерии. Та самая маленькая группка, скорее из верности мне, нежели по другой причине. Затем наступил октябрь, первая годовщина Международного общества коммерсантов полного Евангелия. В прошлом году я говорил в интересах общества во многих местах страны. Многие из других городов посещали наши завтраки. Но за весь год, видя наши так называемые чудные дела, ни один из них не заинтересовался настолько, чтобы начать вторую группу или отдел в другом городе. Роза была осторожной, не говорила о моей уверенности и предсказаниях прошлой осенью, но я наблюдал в ней рост сомнения по поводу необходимости продолжать это дело каждую субботу. «Мы только кормим людей завтраками, Демос», — сказала она мне. «Мы имели гораздо больше успех с палаточными собраниями. Мы достигали тысяч людей каждое лето вместо нескольких дюжин в лучшем случае». Я знал, что она говорила правду, и все же... «Посмотрим, что произойдет в следующем месяце», — сказал я. Ноябрь пришел и ушел, а наши собрания проходили с трудом, даже стали уменьшаться. «В декабре будет иначе», — заверял я ее. «Люди более заинтересованы в рождественский сезон». Но Рождество имело противоположный эффект, так как у людей не было времени посещать наши собрания. «В следующую субботу я еду с моей женой делать покупки, Демос. А у нас церковный базар. А я везу детей посмотреть Святого Николая». В субботу утром 20 декабря только 15 из нас собралось наверху в Клифтонском кафетерии. На 6 человек меньше, чем 14 месяцев до этого. В конце этого печального собрания мой приятель Майнер Арганбрайт говорил очень откровенно. Майнер был конструктором-каменщиком на больших коммерческих и индустриальных работах и одним из 5 директоров общества. «Демос, мне не хочется быть негативным перед Рождеством», — сказал Майнер. «Но мне кажется, что вся эта идея с обществом мертва. Говоря откровенно, я не дам за нее и пятачка». Я посмотрел на него, не имея силы ему ответить. Майнер протянул свою руку и продолжал. «Ты часто говорил, что все это является лишь экспериментом, не так ли? Многие эксперименты не удаются. В этом нет ничего позорного». Я все еще не мог ничего сказать. «Я хочу сказать тебе, Демос, что если не случится чудо к следующей субботе, не рассчитывай больше на меня». «Окей, правильно, Майнер, я понимаю». Мы с Розой без слов сошли по лестнице вниз. В большой комнатке перед нами мигала рождественская елка. «Майнер прав», — нежно сказала Роза. «Если Бог участвует в каком-либо деле, то Он его благословляет, не так ли? И ты не можешь сказать, что это общество переживает благословение». Я, онемевший, вышел с ней на улицу. Все старания по телефону, поездки, почти что подкуп людей приходить, все напрасно. Одно, чему я научился с 1940 года, это то, что если у нас с Розой не было в чем-нибудь единомыслия, Бог не открывался нам. Если она теперь была так уверена, что наши старания с обществом бесполезны, значит, этому конец. Чем скорее я про него забуду, тем лучше. Только я о нем не мог забыть. Всю неделю после этого у меня текли слезы по лицу. Во время управления машиной я вдруг начал плакать. Я начал опасаться нервного расстройства. Для блага детей я попробовал быть веселым на Рождество. Я возрадовался, когда на следующий день, в пятницу 26-го, к нам приехал гость. Это был наш друг Томми Хиггс. Одарованный евангелист и весьма полезный человек на время переживания. «Можете ли вы себе представить, Томми, — обратился я к нему в пятницу за ужином, — что завтра утром последнее официальное собрание общества коммерсантов полного Евангелия?» Я немножко поморщился. «Международного? Кажется, что все такого мнения, но только Майнер был достаточно смелым высказать это. Поэтому остается лишь одно – официально закрыть его с каким-нибудь объяснением. Может быть, нам следует поговорить, как мы все сможем работать следующим летом в палаточных собраниях. Я пробовал быть спокойным, но Томми, очевидно, понял тревогу в моем сердце и поэтому сказал: «Демос, мне кажется, что мы должны еще поговорить об этом». Итак, мы говорили, облокотившись на стол, вспоминая наши прежние переживания. Скоро Гэри ушла спать. Стефан уже давно спал, а Ричарда не было дома, так как он руководил особыми собраниями молодежи в конце этой недели. Мы с Томми и Розой продолжали нашу беседу о разных людях, которые бывали у нас в Клифтонском кафетерии, вспоминая о том, чем они делились с нами. «Каждую субботу я чему-то учился», — сказал я Томми. «Чему-то, что помогало мне лучше любить Бога и людей». Была полночь, когда Роза посмотрела на часы. «Посмотри на время, Демос». «А я еще и со стола не убрала. Пора в кровать, а то мы не поднимемся завтра вовремя в Клифтонский кафетерий». «Ты иди в кровать, дорогая», — сказал я. «Мне будет очень трудно уснуть». Год тому назад я был так уверен. Я зайду в гостиную и склонюсь на колени, пока услышу от Господа его явление. «Дорогой мой человек», — сказал Томми, — «я помогу Розе с тарелками, а потом мы придем и присоединимся к тебе в молитве. Но в основном, Демос, это решение между тобой и Богом». Томми с Розой снесли всю посуду со стола в кухню. Я прошел через передний вестибюль и вошел в гостиную, когда это случилось. Подобное со мной случалось, когда мне было 13 лет. Воздух вдруг вокруг меня стал весьма тяжелым, побеждающим, свалившим меня на пол. Я упал на колени, потом на лицо, распростершись во всю длину на узорчатом красном коврике. Я не мог стоять, подобно тому, как некогда в моей спальне, в большом испанском доме, возле нашего, 20 лет тому назад. Поэтому я и не пробовал встать. Я почивал в его побеждающей любви, чувствуя его дух, бьющийся по всей комнате в бесконечном потоке силы. Время исчезло. Места не стало. Я слышал его голос, говорящий ко мне те же слова, которые он сказал мне раньше. «Демос, будешь ли ты сомневаться в моей силе?» И внезапно я увидел себя таким, каким, наверное, и был в глазах его. Борющимся, напрягающимся, очень занятым и неугодным, и здесь, и там, едущим в Европу, чтобы заручиться поддержкой официальной группы, всюду зависящей от моей собственной силы вместо его силы. С болью я припомнил молитву Орла Робертса на первом собрании общества. Молитву, которая побудила 21 человека подняться на ноги и маршировать с пением гимна Победы. «Да возрастает эта организация только в твоей силе». Но я поступал так, как будто все зависело от моей силы, как будто я должен был начать 1000 отделов, которые предвидел Орал. И, конечно, я смог начать только один отдел. «Господи Иисус, прости мне». Затем он припомнил мне, что я видел в Европе. Видел, только не понял. Стальные двери бомбоубежища в Гамбурге и уголек в моем глазу в гранд-отеле в Венеции. «Я тот, Демос, который открывает двери. Я тот, который вынимает бревно из невидящих глаз. Я понимаю, Господь Иисус, и я благодарю Тебя. А теперь я дам Тебе возможность видеть,

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Радио Пилигрим.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

0: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете

0: чем нуждаемся.
1: Да.
0: И тогда возникает вопрос. А зная наши нужды, Бог по какому принципу в них вникает?
1: Вот это да. Вот это бы знать уже, я думаю, что все, уже все знаешь. Уже тогда пути и мысли, и тогда уже все. Можно тогда уже мне вопросы задать. Если вдруг я это вот узнал до конца, мне кажется, тут уже очень хороший вариант, что уже могу ответить на множество вопросов.
0: Удивительно, что в человеке, в нас, в людях, потребностей больше, или как скажем, желаний больше, да, чем на самом деле есть в нас потребностей.
1: Mm.
0: Как однажды еще Сократ сказал. Сократ — это философ, который жил лет за 400 до Христа, сказал такую фразу, придя на рынок, ну, на тот рынок. Он не был в наших гипермаркетах. Вот он пришел на тот рынок и говорит, как много здесь вещей, которые мне не нужны. То есть, что определяет наши нужды? Вот здесь вопрос очень такой, достаточно серьезный. Определяют ли наши нужды наши желания? Мы что-то увидели, мы что-то захотели, мы так сильно это захотели, что вдруг решили, что в этом нуждаемся. И тогда мы задаем Богу вопрос, Господи, а почему у меня этого нет до сих пор? Я ведь в этом нуждаюсь.
1: Да, вопрос.
2: Но вопрос, нуждаемся ли мы в этом на самом деле? Может быть, нам так кажется, что мы в этом нуждаемся, и нам это нужно. Но как любящий отец, для Господа нам это не надо давать, потому что, может, это нам не во благо пойдет. Поэтому...
0: Ну, определенно, вопрос блага здесь, наверное, главный. Но не только вопрос блага. Это мы, как родители, заботимся о детях своих и понимаем, что есть что-то ко благу, а что-то не ко благу. Опять же, как мы понимаем, что что-то ко благу, а что-то не ко благу? Но мы думаем, что если ему больше дать... Чем ему нужно, например, тех же самых каких-то вредных вкусностей, то мы закладываем не очень хорошее здоровье в его будущей жизни. А если будет не очень хорошее здоровье, ему будет трудно зарабатывать на свой хлеб, будет тратиться больше на лекарства, будет страдать, будет печалиться. Ну, еще, не дай бог, проживет не столько, сколько мог бы прожить. И мы смотрим в определенной степени в будущее, которого, по большей части не знаем. А вот Бог смотрит в будущее, которое знает.
1: Да, тут как-то один из проповедников пастора, пастор Большой Церкви, рассказывал, что его отец, он не стремился облегчить его жизнь. Вот, и ему надо было там куда-то поехать, ему было там лет, там подросток, 12 или 14, уже не помню лет, сколько ему было. Ему надо было поехать в определенное место. И отец ему сказал, разберись с этим сам. И я думаю, вот такой, по мне, так любящий, добрый отец, он там все подготовит, расскажет, как доехать, где, какие билеты купить, сколько это будет стоить, как там пребывать, как там обратно поехать. Все мог было расписать. А этот же наоборот, говорит, вот... Сделай это сам. То есть, по сути, знает ли он нужды этого парня? Он заботится о том, чтобы он, преодолевая трудности, стал более самостоятельным в том возрасте, в котором он находится. И вот тут момент, в чем этот парень нуждался в данный момент? В том, чтобы его полностью провели, поэтому, еще, знаете, навигатор там или там телефон у него был, который в любой момент он мог позвонить и скорректировать что-то, или сделать это самому. Но он вырос достаточно целостным и внутренне подготовленным к многим проблемам в будущем. Ну, это просто один из эпизодов. И вот здесь как раз знает ли Бог, что... Как у нас там тема называется?
0: Знает ли Бог мои нужды?
1: Да, знает ли Бог мои нужды.
0: Наверное, тема нам очень понятна.

0: Понятное, но все-таки хотелось бы больше поговорить, знаете, в каком ключе? Про видение Божие. Не просто Бог не призван быть исполнителем наших желаний. Ну, вообще не так. Он не является вот этой лампой Аладдина, которую потри, вот, а если не получилось ничего, значит, плохо потер, да, надо постараться. Может быть, еще и поплясать, и потанцевать. И таким образом, вы помните, приходим к истории Ильи Пророка и пророков Вааловых. Те уговаривали Ваала, чтобы он сошел огнем на жертву, и Илья, который, в общем-то, ни о чем Бога не уговаривал, он просто говорит, я сделал все по слову твоему. В чем была разница между ними? Вот, вот здесь очень важный момент. Илья хорошо понимал, чего хочет Бог. Ну. А те Бога не знали вообще. Те придумали себе своего Бога, который дает им сытно есть, который делает их плодовитыми, делает их сильными. Ну, в общем, ну, Бог Ваал, как полагается. Собственно, это и представление о нем. Вот что они думали. Вот, они взывали к Богу дающему и делающему их сильным, как они считали. А Илья взывал к Богу видящему и знающему все, всеведущему. И Богу, который дал определенную заповедь, которую нужно было исполнить. Вот. И на это был настроен Илья. И я помню, общался с одной сестрой, и она очень сильно переживала по поводу того, что не могла выйти замуж. Прямо это было сильное для нее переживание. И она молилась Богу, она просила, чтобы за нее молились. И однажды она услышала для себя вот эту проповедь, как раз проповедь о Илье и о пророках Вааловых. И где пастор говорил, мы нередко, как раз эти пророки, лжепророки, готовы в кровь перед Богом разбиваться. Но чтобы он услышал нас, услышал нашу нужду и ответил на эту нужду. Настолько сильно мы чего-то хотим, настолько сильно мы чего-то просим. И любопытно, что Бог не отвечает. Бог не хочет, чтобы к нему шли именно таким образом. Бог не хочет, чтобы в нем видели какого-то лже-бога. Бог не хочет, чтобы в нем видели Бога, который от прихоти своей или просто от какого-то побуждения, или позволяя себя уговорить, ну, что-то дает просящему. Абсолютно нет. Но почему тогда не дает? А вот это хороший вопрос. А может быть, надо задуматься над тем, что уже дал, и то, что он тебе дал, ты это исполнил или нет? Вот как насчет этого, чтобы двигаться дальше?
1: Да, поблагодарить Бога за то, что есть. Хотя вот и думаю, а что нам вообще Бог как бы обещал? Вот так, чтобы сказать, что прийти и сказать вот какие вот вещи. Ну, да, там, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Вот здесь есть.
0: Есть.
1: Как бы, есть контакт. То есть,
0: утешение.
1: Да, утешение. Там вот есть беспокойство, мы приходим, и мир Божий, который превыше всякого ума, наши сердца наполняет. Там по финансам, насколько я помню, там не видел я праведника, просящего хлеба.
0: Оставленным и детей его просящими хлеба.
1: Да, то есть... Да.
0: Я был молод и состарился, пишет.
1: Да, минималка, да, как сказать, что, ну, есть там, когда...
0: Минималка, не минималка, это жизнь.
1: Да, жизнь, да. Ну, то есть это не то, чтобы там вот у меня все блага земные, которые на данный момент есть, они все у меня есть. Ну, а то, что вот голодать не должен, ну, как минимум. То есть, да, вот этот момент... Второй. Что еще? Вот я тоже думаю, как бы, то если... И там же есть условия, да? Если ты исполняешь то, что Бог говорит, то есть тогда уже приходят определенные еще там благословения, преференции, которые для нас. Но чтобы... Вот я тоже думаю, вот как он... Да, вот, что, а что тебе Бог вообще должен? И почему он тебе должен? Почему? Потому что ты к нему пришел, и он тебе уже что-то задолжал? Или потому что ты в Библии прочитал, что это именно так, и ты начинаешь, ну, как бы вот уже, а как это так? Мне не дается, а почему? Ну, а кто тебе сказал, что вообще тебе это, ну, должно даться, так скажем? А вдруг это какие-то обстоятельства, которые вообще могут быть с тобой? Он апостол Павел мне тоже в этот момент его, да, с этой... готовы были очи исторгнуть, и там какой-то дух его досаждал. И как бы и тут он, как бы, ну, получается, Бог ему сказал, достаточно благодати моей. Ну, тут трактуют некоторые по-разному. Одни говорят, что он это все-таки получил, потому что достаточно было благодати. Другие же говорят, да, слушай, не в этом дело. В том, что ты, то, что через тебя сейчас Бог делает, это мощно. И это, этот аспект, который у тебя там где-то в твоих немощах и скорбях, он как бы, ну, так, чтобы ты не превозносился, тебе нормально, чтобы ты всегда помнил о Боге. Вот тут, опять же, аспект вот наших нужд и Божьего, Божьих планов на нас.
0: Ну, да. Написано еще, не забудьтесь ни о чем, да? О, а вот да. Тоже хорошее место Писания. Ибо Отец Небесный прежде вашего прошения знает нужды ваши.
1: Да? Вот, все, дошли, наконец-то.
0: А если заботитесь, да, то заботьтесь, ну, скажем так, о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Вот смотрите, мне кажется, в этом месте Писания есть как раз все ответы для нас. И мы начать должны именно с конца. А как мы понимаем Царствие Небесное? А как мы должны заботиться о себе в Царстве Небесном и о том, чтобы что-то в Царствие Небесное вложить? А ведь это цель, замысел Божий. Замысел Божий, замысел Христов. Он, Христос, собственно, замысел Божий озвучивает в своей проповеди. Это Царствие Небесное. Ходя по Палестине, в общем-то, по земле иудейской, и по Самарии, и по Галилее, Христос проповедует о Царстве Небесном. Он говорит, вот он замысел Божий. Царствие Небесное подобно этому. Царствие Небесное подобно тому. И он все время указывает людям на Царствие Небесное. На что смотрят люди?
2: То есть Христос, он говорит, ищите прежде Царствие Божие, и это все приложится вам. То есть когда мы ищем того, чтобы исполнить волю Божью, чтобы угодить Господу, служить Ему, все остальное, все благословения, которые нам необходимы, да, они придут в нашу жизнь. И самое главное, это, что в нашем сердце стержень был искать воли Божьей, служить Ему. И Господь, Он как любящий Отец, Он знает наши нужды. И также сказано в Писании, что открываете свои желания пред Богом. То есть это не то, что мы должны думать, да, Господь, ты все знаешь, ты все видишь, вот я тебе служу, ты сам мне все приложишь. Просите, и дано будет вам. Да. Мы должны обращаться, мы должны просить, но не настойчиво так, что дай и все. А, Господь, вот у меня есть желание, ты все видишь, Господь, ну да будет воля твоя. И вот это вот смирение перед Богом, оно очень ценное. И Господь, видя наше сердце, как любящий Отец, конечно же, если нам это будет не во зло, Он восполнит это, когда наши дети в смирении, в скромности что-то просят у нас, не настаивая на этом. Неужели мы не дадим? Тем более Отец, когда, если мы даже, будучи злы, умеем даяния добрые давать нашим детям, то тем более Отец даст то, что нам не назло.
0: Безусловно, так оно и есть. Но вот здесь как раз, мне кажется, надо обратить внимание на слова Христа. Заботьтесь о Царстве Небесном. Вот об этом больше переживать. И здесь как раз у нас происходит недопонимание. Ну, да, вот представьте себе, вы собрались на курорт. Ехать на море. Вы берете с собой вещи. Вам же какие-то вещи нужны вот именно на отдых, на курорт. Ну, вспомним, да, фильм про кота Матроскина там, и дядю Федора. И там мама говорила, что у нее для курорта платье приготовлено, вот. Понимаете? Ну, естественно, мы не берем же летом лыжи с собой. Хотя лыжи – полезная вещь, или коньки, или шубу. Вот, Господи, дай мне шубу, ну, потому что шуба нужна, нужная вещь, шуба. Подожди, но ты же едешь в лето, там шуба не нужна. И вот мне кажется, когда мы недопонимаем, к чему призваны, тогда просим того, что нам не нужно. Но кажется, что нужно, кажется, что важно. И поэтому нередко у нас бывает много по жизни вообще бесполезных вещей. Мы захламляем свою жизнь ненужными вещами просто потому, что ну, неплохо бы их иметь. Неплохо бы, чтобы они у нас были, а имея возможность, например, заработать, мы их обязательно покупаем. И даже не беспокоимся о том. А если следовать некому божественному замыслу, это нам нужно или нет? И помните, апостол Павел, он говорит такую фразу, такую бескомпромиссную фразу, «имеющий должен быть как не имеющий». Да, причем он даже не то чтобы призывает, но рекомендует, остался без жены, не ищи жены, там, осталась без мужа, не ищи мужа, как бы вот, ну, такие вещи для нас кажутся, Павел, вообще-то это, наверное, не всем дано, да, и, наверное, это справедливо, но тем не менее, он что хочет указать, чтобы вы не потеряли цели, ради которой вы вообще в этом мире появились, и вот эта цель у нас, у Бога, и есть провидение Божие, и не только о нас. Представьте себе, что провидение Божие – это забота о миллиардах существ в этом мире, в которых Бог достигает определенных целей блага для этого мира. При всем при том, что этот мир испорчен, в некотором смысле безнадежен, поражен грехом, а кроме того, в нем еще есть и прямые противники Бога. И вот провидение Божие – это способность вести автомобиль, вот, в котором не работает ничего, нормально не работает, понимаете? Вот вообще ни руль, ни тормоза, ни педали никакие не работают нормально, ни электроника, ничего нормально не работает. Он как-то едет и вот все равно достигает какой-то цели. Вот это провидение Божие, мне кажется. Провидение Божие всегда связано с неким конечным результатом. Вот разумеем ли мы этот конечный результат? Ну, хороший вопрос.
1: Да, тут я бы тоже еще сказал о том, что, говорит, а знаешь ли ты, в чем нуждается Бог? Ну, если можно так выразиться, да? Нуждается он. Ни в чем не нуждается, но чтобы он, чтобы он хотел, чтобы ты сделал для него. Не он для тебя, а ты для него. Вот этот момент, вот во всех этих обстоятельствах, в этом неуправляемом, так сказать, мире, вот это, я думаю, ключ к тому, чтобы потом и ты получил то, что ты просишь, чтобы быть ближе, да, приблизиться к Богу, он приблизится к вам. Вот приблизиться, как понять, чего он хочет, вот, да, что для Царства Божьего будет более лучше. И тогда уже, я думаю, и что-то в нас происходит. То есть мы начинаем видеть, что вот как нам что-то не нужно. То, что мы там накупили бы, если даже у нас бы было. Но уже начинаем понимать вот ту истинную цель, которая есть у Бога, и в которой и мы вот внутри себя, имея, да, как написано, начаток Духа, да, мы идем и совершаем то, что ему угодно. И тогда и наше все, получается, вот усматривается. Вот если взять там пример, так какой-то человек может посвятить себя для того, чтобы просто служить Богу и, ну, зная его нужды, слушая, двигаться в том, чтобы выполнять это. А кто-то просто пойдет, ну, тот же самый христианин, но будет просто зарабатывать для того, чтобы его семья жила хорошо. Думаю, вот интересно потом такой посмотреть, да, на результаты одни, на результаты другие, насколько Бог усматривает нужды. Думаю, что и у того, и у другого будет как минимум жилье, и как минимум машина, да, ну, для того, что и средства для того, чтобы, ну, обеспечение на жизнь. то, что больше уже, ну, то есть это уже в зависимости, то есть как Божие благоволение.
0: Ну, хорошо, давайте возьмем в пример Иосифа. Вот,
1: давайте.
0: Мне его пример нравится больше всего. А в чем была особенность этого молодого человека, а в чем его, наверное, дар был? Вот у него не просто дар толковать сны, да, а в том, что Иосиф не просто доверял Богу, Иосиф понимал, что все в его семье, в его доме, в семье его отца, да, все от Бога и все некоему божественному замыслу подчинено. А у Бога есть, наверное, какие-то принципы, какие-то правила, какие-то заповеди, которые, о которых рассказывает ему его отец, которые пришли еще от его деда и от его прадеда Авраама. Иосиф в голове своей сумел, вот как-то сумелось у него, выстроить эту стройную картину. Мы не просто так по этой земле ходим, да, мол, здесь что-то Богом задумано, и Бог смотрит на нас все время. Бог сказал: «Ходи предо мною, вот, прадеду моему Аврааму, будь непорочен». И ведь он постоянно так делает. А есть, помните, такое местописание, что Иосиф доносил худые слухи о братьях своих. И нередко это звучит, как вот ябедничество. Стучал на братья, некрасиво поступал. Вот как будто показывает это некую неприглядную сторону Иосифа. Я слышал даже проповедников, которые говорили, что Иосиф был не очень хорошим парнем, в общем-то, а тюрьма его исправила. Сделала лучше. Рабство, тюрьма сделала его лучше.
1: Интересная мысль.
0: Да, интересная мысль. А между тем, смотрите, ведь его, как молодого парня, очень сильно беспокоило, что как эти братья старшие, которые ведут себя не очень хорошо, вот почему их никто не исправлял, вот это вопрос, да, а они ведут себя не очень хорошо, они то на кого-то нападают, они то что-то там хитрят, они то ходят туда, куда отец не велит ходить, и он, видя это, он не поймет, как они не видят. Бог-то смотрит, Бог смотрит. Вот, понимаете, Иосиф был таким человеком. И когда он попадает в немилость братьям, его продают в рабство, сильнейшая борьба внутри него, я думаю, была, это вот его представление о Боге должно было выдержать испытание. Вот он в рабстве. Ну и как теперь ты будешь говорить? А это тоже от Бога, а Бог рядом с тобою. И он вдруг понимает, что а Бог рядом. Потому что на невольничий рынок вдруг приходит Потифар, которому понадобились новые слуги. Может быть, жена затребовала новых слуг, понимаете? И вот он пришел и увидел Иосифа, и почему-то он ему приглянулся. И он этого Иосифа избирает и приводит к себе в дом. Не самое худшее место, согласитесь. А потом там вот эта самая жена, которая тоже, понимаете, как следующее испытание. И каждый раз Иосиф от одного этапа к своей жизни к другому этапу убеждается – есть провидение Божие. Бог заботится обо мне для какой-то особенной цели. Вот он это разумеет. И отсюда он видит свои нужды. На сегодняшний день там это был разноцветный халат. На завтрашний день голый вообще стоит. Вообще ничего нет своего, раб. А потом вдруг у него что-то появляется, потому что Потифар ему доверяет. А потом у него снова ничего нет. И есть у него только крыша над головой, но тюрьма. Зато в этой тюрьме особенные люди. Это ведь тюрьма фараона, а там чиновники всякие разные, проштрафы все содержатся. И они преподают серьезную школу жизни. Это не просто какие-то уголовники или рабы. Это те люди, которые имеют знания. Это те люди, которые имеют опыт, и они этим охотно с ним делятся, потому что он заботится о них. Вот смотрите, и Бог постепенно его ведет, и он знает, что Бог усматривает его нужды. И о чем молится Иосиф, я понимаю. Он молится о том, чтобы Бог усматривал те нужды, которые соответствуют вот этому замыслу божественному. Господи, для осуществления Твоего замысла, что мне нужно? Вот это нужно или это нужно? Мы не видим этих молитв, но я думаю, что мы есть, что они есть. И мне кажется, вот как раз, когда Христос говорит, заботьтесь о Царстве Небесном, да, вот о том, чтобы туда вкладывать, как раз и должно быть в сердце нашем, потому что тогда, исходя из этого, мы будем молиться и о нуждах наших. Потому что если нужды наши не предусматривают чего-то для служения в Царстве Его, то ну, они спорные.
1: То есть то, что глобально вокруг нас, например, отсутствие бензина на данный момент на многих заправках.
0: Олег Юрьевич, вы знаете, я думаю, что те, кому нужно решать эти вопросы, они решают эти вопросы.
1: Нет, я не к этому вообще. Это о том, что все эти обстоятельства, ну, у того же Иосифа, например, которые вокруг него складывались, которые он на них не мог повлиять. Вот, и он в этом, его нужды были, они все равно были восполнены в необходимом, несмотря на то, что что-то глобальное, он просто не смог изменить, и понятно, что это было под контролем Божьим, вот этот момент основной, вот все под контролем Божьим, то есть это не то, что там ангелы какие-то не пободрствовали или какие-то обстоятельства, которых Бог не знает, Он знает, но в этом свои или Его люди, которые живут по воле Его, то есть у них, я понимаю, вот они, у них будут восполнены эти нужды.
2: Бог знает. Простите, да. Я думаю, что Иосиф с раннего детства еще был внимателен к делам Божьим в его жизни, потому что не может вот так сразу... Он попал в рабство и сразу увидел руку Божью провидение. Я думаю, вот этот процесс долгий, с малолетства. И Господь и говорит, что за то, что вы были невнимательны к делу рук моих, то есть как важно нам в своей жизни замечать то, что Господь делает в нашей жизни, что Он, как Он нас проводит, разные ситуации, как даже какие-то незначительные проблемы, как Он решает, благодарить Его и говорить о том, что Господь, если ты меня и в этой ситуации вывел, то ты меня и проведешь и в следующей ситуации. То есть это как кирпичик за кирпичиком, наша вера в этом укрепляется. И вот именно вопрос доверия Богу, что Господь не оставит в следующий раз. Вот, и я думаю, Иосиф это знал, что Господь, допустим, и когда он пас овец, там его хранил, да, когда он помогал по хозяйству, какие-то, может, ситуации были. И когда он попал в более сложную ситуацию, вот опыт из более мелких ситуаций, как Господь его выводил, он и доказывал то, что Господь его не оставит и в сложных.
0: Ну, про Иосифа есть что еще сказать, друзья. Сделаем это после блока новостей.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Продолжаем разговор наш, друзья, радио «Пилигрим». С вами Юрий Кривонос, Олег Токарев и Элла Вирченко. Говорим мы о том, знает ли Бог наши нужды. А если в более глобальном смысле, говорим о провидении. В частности, вот говорим об Иосифе. Но обратите внимание, Иосиф всякий раз, когда сталкивался с кем-то, да, с какой-то ситуацией, особенно когда ситуация была такой довольно щепетильной, он все время ссылался на присутствие Божие. «Я боюсь Бога», «Знает Бог», «Бог, пред которым я стою». Вот это его слова, его фразы, которым, в общем-то, наполнена была его жизнь. И этим самым он как бы свидетельствует, что не он Иосиф такой умный, не он Иосиф такой способный, а рядом с ним Бог. И Бог его поддерживает. И люди это слышали и видели. И когда фараон принимает свое решение в отношении Иосифа сделать его первым советником, ведь он тоже, говорит, человек, с которым Бог. Бог с ним, и если кого-то Бог избирает, то принять к себе на работу Иосифа, это все равно, что взять на работу Бога, да, вот в этом смысле, потому что плохого ничего не будет, будет только хорошее, особенно в ситуации, когда нужно было принимать какие-то дальновидные решения. Вот исходя из этого, Иосиф, наверное, и понимает заботу Бога о его нуждах. И смотрите, вот Иосиф, сын в доме отца. Заботится Бог о его нуждах. Да, даже платье у него есть красивое. А вот он, любимый сын. Что положено любимому сыну, младшему? Красивое платье. Ну вот, одежда красивая, да. Все, носит он, модный. А попал в рабство. Ну, а там, ну, как у раба. Что-то есть, какая-то набедренная повязка. Вот. Ну, а потом ему еще дали, наверное, пальмовые листья и палочку, которую он записывал, что происходит в доме Потифара. В общем-то, вот и все его имущество. А потом он в тюрьме. Что там ему в тюрьме принадлежало? А потом в доме фараона. И мы скажем, наверное, ну вот, наконец-то. Вот, наконец-то у него теперь есть все, чего он хотел. Да не все, чего хотел, а все, что нужно. Вот просто все, что нужно. По его должности, по его положению, по тому замыслу, которое Господь замыслил об Иосифе. Если мы так понимаем свою жизнь, то мы, наверное, приходим к такому очень, ну, образу жизни, действительно, полностью зависимым от Бога, от его планов, от его замыслов, где нет ничего бесполезного, мне кажется.
1: Ну, вот опять же эти потребности, да?
0: Потребности.
1: То есть, да, то, что мы считаем, возвращаемся к этому опять, то есть мы считаем, чего мы хотим, или то, что Бог нам дает. И тут еще момент нашего, как правильно сказать, понимания. Вот, наверное, благодарности, даже не понимаю, а благодарности Богу за то, что Он нам дает и дал на данный момент. То есть вот у Иосифа был там над головой, да, ну как вы уже, когда мы говорили, если в тюрьме там это же. То есть есть хлеб, который есть, есть крыша над головой, есть там, где он может реализовывать, ну, там то, что Бог ему дает, там, вы заметили, везде написано, и был Господь с Иосифом.
0: Был Господь с Иосифом, да.
1: И вот этот момент, он, вот этот его страх перед Богом, то есть он давал вот это сверхъестественное, что люди даже это со стороны видели. То есть вот да. Эта вот притягательность к нему. А у него, ну, такой, знаете, бывают такие люди, они же за что не берутся, у них все получается. И тут, я понимаю, такой же парнишка был. То есть он за что бы не взялся, ему то поручили, он сделал хорошо. О, слушай, да получилось. Давай, ну, давай еще задание такое. Еще такое дали. А Бог тоже мудрости дает, он тоже, ну, получилось. Конечно, а Иосиф, он такой, я понял, что, ну, как привык в том, что жить, то, что вот в этом минимализме, я так понимаю. Хотя вот посмотреть там вот на всех этих героев, да, вот там на Давида, на того же. Вот они вначале, он говорит, я человек бедный, там незначительный, как-то, ну, род мой там в Израиле самый малочисленный и так далее. А впоследствии, говорит, у меня есть еще и своего. То есть вот эта вот награда за честь, награда за хождение с Богом, она тоже в свое время это приходит, но когда ты не, ну, мягко говоря, не к этому стремишься, а ты стремишься вот в том, чтобы бояться его и делать по воле его. Вот, и понимать вот во всех этих ситуациях, вот, понимать, что это путь, которым тебя Бог ведет, и тебе нужно понять, что именно тебе нужно сделать и для чего это. То есть у него есть для тебя определенное, так скажем, задание, наверное, да? И вот ты... Вот делайте более твердым ваше избрание и призвание, так поступай, никогда не приткнетесь, когда ты понимаешь, где ты, кто ты и куда тебя Бог поставил, и что тебе нужно делать, и тогда ты утверждаешься все больше и больше в нем и в том, что ты делаешь, и тебя очень трудно, знаете, как-то, ну, не знаю, как это сказать, вырвать, да, вырвать из даже вот той же церкви или вот, потому что ты, ну, какими-то вот такими моментами, которые ты вдруг понимаешь, о, что это мне, ну, вдруг Бог этого не дал, я так вот, я ж нуждаюсь, и вот, ну, вот этих не будет потом именно искушений, как я вижу, вот именно в этом, в этой сфере, когда ты соблазнился или не понял, или там вечно живешь с вопросом, а почему именно так вот? Почему я столько лет живу? У меня вот, вот то, что я мечтаю, то, что я хочу, то, что я понимаю, как оно должно быть, а оно не срабатывает. Не срабатывает, и что это такое? Я вроде вот нуждаюсь и столько лет молюсь, а у Бога ну, другие планы, другой. То есть его надо быть, как, понять, да, ну, если можно так сказать, да, понять то, что Бог хочет в твоей жизни. Тогда уже и в твоей жизни там другие уже аспекты начнут переливаться, пониматься.
2: Вопрос
1: что-то.
2: Благодарности, да? Вот, да? Благодарное сердце. Господь очень ценит, когда мы благодарим. Благодарим за какие-то... Вот даже машина выезжает с парковки рядом, все забито. Благодаришь Бога, вот даже в таких мелочах, и Господь это ценит. Вот, и тогда в нашей жизни и приходят вот следующие, более серьезные ситуации, в которых мы также будем Господа прославлять. Я думаю, это важный аспект благодарности также.
0: А вот хорошие слова, мне кажется, и был Бог с Иосифом. А Иосиф это понимал. И был Бог с Иудой, с Симеоном, со всеми остальными братьями. Бог с ними тоже был, ведь это их Бог, но они этого не понимали. Вот в чем отличие-то как раз. Один понимает, а другие не понимают. И поэтому они ведут себя каким образом? Да, Бог с их отцом, Бог там что-то вот как-то с отцом. Поэтому, когда они в присутствии отца, не понятно, тут где-то рядом Бог, надо себя вести прилично. Но как вышли из дома за калитку, за ворота, взяли овец и пошли куда-то подальше пасти, все, Бог там остался, в доме отца, они там вместе общаются, а мы здесь, предоставленные сами по себе. А между тем, не понимая, что Бог и с ними. А поэтому и поступки их вот такие, как будто Бога с ними рядом нет. А он-то с ними. И отсюда вот эти все действия такие непродуманные, иногда злые, иногда греховные, порочные, порой похотливые. И вот мы смотрим, все сыновья Иакова, вот старшие сыновья Иакова, они проходят какую-то ломку, достаточно серьезную, и учатся понимать, что Бог рядом с ними – только тогда, когда вообще отец умирает. Угу. Когда остаются они одни с Иосифом и приходят к нему и говорят такую фразу: «Ну, мы с отцом поговорили, и он просил тебе передать, чтобы ты нас простил, чтобы ты нам не мстил», и всякое такое. То есть они начинают и здесь хитрить по малости, а Иосиф им в очередной раз напоминает: «Друзья, мы же пред Богом все, мы же все пред Богом, я пред Богом, и вы пред Богом». И они тогда успокоились. Вот мне кажется, что-то до них стало доходить. Внутри что-то стало с ними происходить. Как это не просто порой дается. Но смотрите, достаточно бывает одного человека в доме, в семье.
1: Да.
0: Даже в церкви, который понимает, что пред Богом ходит, и Бог с ним, и начинают меняться другие люди вокруг.
1: Братья Иосифа, наверное, сказали, как хорошо, что его... пред Богом. Это не наше, а пред Богом. Они-то по себе судили. Если как они пред Богом, так тогда... Да.
0: Так и не ясно, где Бог, да?
1: Да, да, да.
0: А для Иосифа его Бог здесь, вот он, здесь и сейчас. И когда он здесь и сейчас, тогда совершенно по-другому ты видишь нужды свои, как пророк Илия. Но он тоже понимал присутствие Божие, хорошо понимал. Единственное, что планы Божии не разумел до конца, и в этом смысле немного пытался забежать вперед. Он такой активный был пророк, и поэтому, в конце концов, устал и даже умереть был готов. Но, вы помните, кормил же его ворон, приносил мясо, потом ангел пришел, тоже его как-то утешил, укрепил, накормил. Но знает Бог, как позаботиться.
1: Помнишь, там еще было один человек, там себе больше, много просил, видать, большого просил, а Бог ему говорит, большего не проси, вместо этого, говорит, жизнь оставляю тебе.
0: Пророк Иеремия.
1: Иеремия, да, говорит, жизнь, говорит, просто оставляю, там он о большем, видать, что-то человек просил, нужды у него, видать, большие были, и он много о чем просил, а тот говорит, да, вот, самая тебе вот жизнь останется. Это вот тебе самое
0: в большое, этих обстоятельствах, да, когда да, весь народ идет в плен, когда да, непонятно, выживешь ты или не выживешь, что будет завтра, непонятно. Самым лучшим и самым большим обещанием будет жизнь. Потому что ну, люди будут по пути, и я так думаю, что это было нередко. Люди умирали. Когда их гнали в плен, туда, путь-то не близкий, сотни километров по пустыне, люди просто умирали. И Иеремия, больной Иеремия, который просидел сколько в яме, должен был идти, его повели туда, в сторону Египта. Бог сохранял его жизнь. А это немало где-нибудь, шествуя по пустыне. Да. Господи, что уж тут думать там об одеждах-то? Жизнь-то сохранишь? Сохраню.
1: Ну вот, да, тут и вот этот вывод, что глобально Бог осуществляет свои планы, которые есть у Него, которые нам непонятны, но нам в этом во всем надо иметь близкие отношения с Ним, и вот это нужды наши, они, думаю, будут вот как раз-таки восполнены через то, что если мы с Ним будем иметь эти взаимоотношения, и мудрость будет приходить, как именно что сделать, и для того, чтобы именно в этих обстоятельствах ну, как минимум, жизнь твоя была сохранена, да, потому что говорит, на другой ты повлиять не можешь.
2: С ранней зари ищу тебя, да, тебя жаждет душа моя. То есть, вот я думаю, у Иосифа тоже была вот эта вот жажда по Богу. Вот братья оставляли Бога, да, уходили там по своим делам, а вот именно вот это искание, постоянная жажда по Богу, и тогда вот как говорят, да, делай дело Божье, а Бог будет делать твои дела. То есть, когда мы приоритет отдаем Божьему делу, тогда все приложится. Ищите Царствие Божие, все остальное приложится. Вот. И нам не надо отчаиваться, что чего-то у нас нету, чего-то мы хотим. Всегда можно посмотреть. Вот для меня вот, например, когда вот мне что-то очень хочется, и у меня этого нету, я себя с позиции смотрю, что есть люди, которые живут в таких обстоятельствах, у которых нету того, чего есть у меня, вот, или в более худших условиях, еще чего-то, ну, вот, и тогда ты понимаешь, что у тебя есть так много, за что надо Бога благодарить, и ты начинаешь каяться и раскаиваться, что ты можешь где-то роптать, чего у тебя нету, когда люди не имеют крыши над головой, еще чего-то, а у тебя все есть, у тебя здоровые дети, у тебя есть здоровье, есть транспорт. И тогда в свете вот этого сравнения ты начинаешь больше ценить это и благодарить Бога, и раскаиваться, что ты, может быть, это роптала даже.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Продолжаем наш разговор, друзья. Что ж, нужды наши. Как же теперь нам молиться о наших нуждах-то? И не знаем теперь, Господи, молиться или не молиться. Ну, хороший вопрос, если будем задавать себе, а прежде чем что-то будем просить или чего-то желать так сильно.
1: Если просим по воле Его, то получим, а не получаем, потому что для вожделения наших, да? То есть да, молимся, но понимаем, что Бог может и не дать. Или просим с верой, так что уже точно знаем, что должен дать. Вот вопрос.
2: Ну, помните, есть такое место в Библии, что не совершил чудес, потому что они не верили. Это первый момент. А другое, что хотели знамений увидеть. То есть ты нам дай, и мы тогда уверуем. Господь тоже не будет делать, если мы просим, чтобы убедиться в Боге, проверить Его как-то. Бог этого не любит. А если мы просим по воле Его, конечно, я думаю, Он, как любящий Отец, не даст нам змею вместо рыбы. Но именно надо вот, чтобы воля Твоя, Господи, пусть будет впереди, То есть не моя воля, но твоя. Вот это вот смиренное сердце, Господь тогда, он ценит это состояние, и если это нам будет не во благо, он обязательно это даст в свое время.
1: Да, мы можем иногда просить, не понимая, а какие последствия будут у того, когда мы получим. Потому что у меня там при моем только обращении, там была у меня одна молитва, вот, что хотел я чего-то такого, что вот мне, как я понимал, сейчас это будет просто необходимо. Прошли годы, я смотрю, думаю, хорошо, что Бог ту молитву, ну, как бы игнорировал. Даже если бы он тогда исполнил, то я не знаю, где бы я был сейчас. Поэтому все познается вот уже со временем понимание, да, того, что Бог... Вот основной момент — не разочаруйся, если ты не получаешь о том, о чем ты так молишься долго и хочешь, чтобы это вот Бог тебе дал. И не дает, и значит, есть тому объяснение у Бога. Да. Ты его не понимаешь. Божий план ты сейчас, может, не поймешь. Но ты, Бог на данный момент совершенно где-то сознательно не дает, потому что понимает, что с тобой может произойти, получи ты все это сейчас, и куда тебя понесет, куда тебя пойдет. Вот это как бы доверие, то есть Богу, да, Бог верен всегда. То есть вот этот момент, он, это в слове прописано, тут не надо. С людьми там ты еще не знаешь, верен тебе человек или нет, да, можешь сомневаться. Там и он может там поменяться и не такой верным тебе стать со временем, что-то обстоятельства изменились. А Бог не изменяется. Он как сказал, что он верный, все. Тут только с нашей стороны. То есть с нашей стороны это доверие, понимание, что все, что в моей жизни происходит, это под контролем Божьим, я молюсь, я его, все эти обстоятельства, то есть они не случайны, не, они Богом запланированы, допущены даже где-то, и мне нужно это пройти. Через то, что я пройду, во мне будет что-то. Ну, то есть, если ты не озлобишься, если ты не начнешь двигаться в обратную сторону от Бога, а будешь двигаться к Богу, познавая, ну, то есть, почему именно так, то сделаешь определенные выводы, пройдешь через, может, определенные искушения, но выстоишь в них, станешь сильнее, что в будущем пригодится тебе для твоего служения или какие-то обстоятельства в жизни такие настанут, которые вот ты должен был бы быть приготовлен. И Бог тебе через эти обстоятельства, и может, не отвечая где-то даже на твои молитвы, как ты хотел, ну, проводит тебя через определенные сложности, и ты выстоял в будущем благодаря этому. То есть это сейчас вот такие, мне кажется, тонкие вещи, которые мы даже на земле, ну, очень нам трудно понять, потому что мы все-таки больше хотим того, чего мы хотим. И наши нужды такие-такие, мы понимаем, Господь, он говорит, подожди. То есть может такое наступить, что вот это, в чем ты, это тебе потом в радость будет, нежели чем у которого было очень много, а потом не стало, и он может не преодолеть это внутренне, и как его вера может пошатнуться. Но ты в этих обстоятельствах будешь чувствовать себя спокойно и, ну, комфортно, и вот это для тебя благо. А сейчас ты этого разуметь не можешь, но уразумеешь после.
0: Да, ну смотрите, все от Авраама начинается, он отец веры. И главное для него в его жизни, да, что требовал от него Бог, ходи предо мною и будь непорочен. Вот с этого все начинается, с понимания присутствия Божия в твоей жизни. Ходи предо мною. Где? Да где? Везде. Везде ходи предо мною. И Иосиф как раз вот это очень хорошо уловил в своей жизни. Я пред Богом. Исаак тоже это понимал. Иаков понимал как бы, но не до конца. И поэтому его жизнь, она делится на два периода. Это безусловного доверия Богу, да, с одной стороны. А с другой стороны, в другой части его жизни он там где-то лукавил, где-то хитрил. Вот. Но Иосиф так как раз пошел верным путем, понимая, что... Вот здесь присутствие Божие рядом со мною. И в его присутствии все мои нужды, все мои трудности, все мои проблемы, они по-другому смотрятся. А понимал ли он план Божий, весь замысел Божий до конца? Нет, конечно. Нет. Но то, что в любых обстоятельствах он учился доверять вот как раз этому «ходи предо мною и будь непорочен». Где? В яме для... Вот, вот этих рабов, похищенных, да, людей, потом на рынке невольничьем, потом в доме Потифара, потом в тюрьме, а потом и во дворце фараона. Везде ходи предо мною, будь непорочен. И замысел божественный раскрывается и для него. Он понимает, что он ему следует. Это не просто так, это не просто Бог присматривает за ним, а вместе они совершают что-то такое очень важное и ценное. Когда это разумеем, тогда, мне кажется, мы больше молимся о том, чтобы замысленное, задуманное Богом в нашей жизни осуществилось. И на этом пути побеспокоится Бог о наших нуждах. Побеспокоится. Даст потрудиться, заработать, даст потратить, даст что-то приобрести, а от чего-то уйти. Все даст Господь. Даст нам людей каких-то, а потом каких-то людей уведет или нас уведет. Всяко бывает, но хорошо, чтобы пред Богом.
1: Аминь.
0: А когда следовали ученики за Христом, разве волновались они и переживали о чем-то? Ведь он им задает этот вопрос. Причем задает этот вопрос перед своим отшествием, да, как бы намекая, что когда они с ним, они ж не знали ни в чем нужды.
1: Ну,
0: собственно, они были обеспечены всем, и были здоровы, и все было хорошо. Но вот он уходит, и вопрос к ним, останутся ли они дальше с ним, следовать за ним, и поведут остальных. А вот, вот здесь и все и решается.
1: Это вопрос для следующей передачи, да?
0: Да, наверное. У нас время уже вышло, друзья. Спасибо всем, спасибо за участие, за поддержку, за ваше благословение. Увидимся.
1: Да, хорошего дня.
2: Благословения.

0: Аудиомысли представляет. Что бы вы ни говорили, говорите это с уверенностью.
1: Марк Твен.
0: Приходит время, когда нужно встать и закричать. Это я, черт побери. Я вижу, как я выгляжу. Я думаю, как я думаю. Я чувствую, что я чувствую. А люблю так, как люблю. Я полный сложный пакет. Возьми меня или оставь в покое. Прими меня или уходи. Не пытайся заставить меня чувствовать так, будто я меньше, чем есть. Только потому, что я не соответствую твоим представлениям о том, какой я должна быть, и не пытайся меня изменить, чтобы привести в соответствие твоей плесени. Если мне что-то нужно изменить, я одна приму это решение. Когда вы достаточно сильны, чтобы любить себя на 100%, все хорошее и плохое, вы будете удивлены тем возможностям, которые преподносит вам жизнь.
1: Стейси Чартер.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Прямо сейчас новости христианского мира.
4: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела

0: каналов BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

Nuk e shura. Po jo mali.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Следы на песке. Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идет песчаным берегом, а рядом с ним Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов, одну от его ног, другую от ног Господа. Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке и увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжелые и несчастные времена в его жизни. Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: «Не ты ли говорил мне, если последую путем твоим, ты не оставишь меня?» Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в тебе? Господь отвечал: «Мое милое, милое дитя, я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, потому что в те времена я нес тебя на руках».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 июля. Уделяйте время Богу. А надеющиеся на Господа, полагающиеся на Него, черпающие силу у Него, обновятся в силе, поднимут крылья и поднимутся ввысь, приблизятся к Богу, как орлы поднимаются к небу, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Книга пророка Исаии, 40:31. Расширенный перевод Библии. Мы живем век тотальной нехватки времени и постоянно находимся в спешке. Враг очень успешно проводит свою тактику. Он старается помешать нашим молитвам и чтению слова, не позволяя нам вырваться из повседневной суеты. Мы постоянно находимся в цейтноте, не успеваем сделать что-то одно, как приходится снова куда-то бежать и делать что-то другое. В результате мы забываем о том, что действительно важно – семья, здоровье, Бог, развитие духовной жизни. Мы начинаем испытывать стрессы, и единственный способ навести порядок в своей жизни – это сблизиться с Богом. Мы не можем управлять своей жизнью без Него. Мы не в состоянии справиться с нагрузкой, хаосом и стрессами без Божьей помощи. Если мы не будем уделять время изучению слова и молитве, нам не избежать проблем в браке, с детьми, с финансами, в отношениях с другими людьми. Бог даст нам силу, позволит сохранить мир в душе и мудро относиться к происходящему, если мы начнем молиться обо всем, вместо того, чтобы пытаться самостоятельно справляться со всеми проблемами. Когда мы проводим время с Богом и слушаем Его голос, Он обновляет нашу силу, дает нам возможность находить выход в любых ситуациях и не уставать. Прежде всего, нам нужно начать мудро распоряжаться своим временем, всегда ставя Бога на первое место. Божье слово на сегодня. Каждый день уделяйте время

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 3 июля, и наша тема сегодня – «Заботьтесь о вдовах». И наш стих сегодня – тот же, что и вчера, в котором мы читали, что должны заботиться о сиротах. И сейчас послание Иакова 1:27. Там сказано: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях». Слово «скорби» – перевод греческого слова «флипсис», и оно описывает того, кто находится под давлением, того, кто чувствует, что жизненные заботы не дают ему вдохнуть. Люди сражаются, у них сложные времена, и в этом стихе Иаков говорит: «Если вы хотите участвовать в настоящем служении, если пытаетесь найти способ совершать Божьи дела, навещайте тех, у кого нет отца, сирот, и уделяйте внимание вдовам. Наблюдайте за ними, узнавайте, в чем нуждаются вдовы. Делайте все, что в ваших силах, чтобы позаботиться о их нуждах». Именно это говорит нам автор послания, Иаков 1:27. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

Я отчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня, люди тени, чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю, разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня.

как Иисус всем сердцем, хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду

0: едешь?
1: Эй, ты куда едешь? Ты мне новую куртку испортил.
0: Дарик, ты видишь номер?
2: Да. 45677ОМ.
0: Так, отлично, он у меня попляшет. Я как раз записалась в клуб ВСН.
2: Что еще за ВСН?
0: Что, не слышал? Клуб «Высвободи свою ненависть».
2: «Высвободи свою ненависть»?
0: Ну да, разве ты никогда не хотел выругаться на кого-нибудь? Конечно, хотел. Всего за $99.99 люди из ВСН схватят нужного человека, и ты сможешь крикнуть ему в лицо все, что захочешь.
2: И ты что, на самом деле собираешься кричать на твоего парня?
0: Естественно. А зачем ты думаешь, я записала номер его машины?
2: Знаешь, Иисус сказал, что мы должны иначе относиться к людям.
0: Да? Ну и как?
2: Правило простое. Относись к другим так, как хочешь, чтобы они отнеслись к тебе.
0: Хорошие слова. Надеюсь, что после того, как я выскажу этому типу все, что о нем думаю, он будет поступать именно так.
3: Иисус сказал: «Если вы любите только тех, кто любит вас, что пользы? И грешники любят тех, кто любит их».
2: Ну что, тебе полегчало?
0: Да нет, какой-то тип сегодня высвободил свою ненависть на меня, и все из-за того, что я припарковалась близко к его машине. Ну что за люди? Неужели нельзя проявить хоть чуточку понимания?
4: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
5: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 8. Какое было мнение о том, что Каин основал город в самом начале человеческого рода? Теперь я нахожу нужным защитить историю, чтобы не показалось невероятным сказанное в Писании, что был создан город одним человеком, в то время, когда представляются жившими на земле только 4 человека, а после братоубийства даже 3. То есть первый человек, отец всех, затем сам Каин и его сын Енох, в честь которого был назван город. Но те, которые поднимают этот вопрос, мало обращают внимание на то, что писателю этой священной истории не было необходимости называть всех людей, которые в то время могли жить, а лишь тех, кого требовала цель предпринятого труда. Ибо намерением этого писателя, бывшего в данном случае орудием Духа Святаго, было дойти через преемственность известных поколений, происшедших от одного человека, до Авраама, а потом от его семени до народа Божия. В этом народе, выделенном из прочих поколений, предозображалось и предвозвещалось все, что предвиделось в духе, как имеющее совершиться относительно града, царство коего будет вечным, и царя его и основателя Христа. Но не умалчивалось и о другом обществе человеческом, которое мы называем земным градом, а упоминалось

должны представлять себе, что за такое большое количество лет, какое проживали люди в первые времена мира, могло родиться весьма много людей, которые, соединившись, могли основывать не только города, но и очень многие государства. Богу, по вдохновению которого это было написано, угодно было с самых первых времен обособить и различить эти два общества по их различным родоначальникам, так чтобы особо сгруппировались поколения людей, живущих по человеку, и особо сынов Божиих, то есть людей, живущих по Богу, и так до потопа. При этом представляется разделение и смешение обоих обществ. Разделение, потому что упоминаются отдельно поколения их. Одно, происходившее от братоубийцы Каина, другое же от Сифа, родившегося от Адама вместо убитого Авеля. Смешение же, потому что, когда добрые люди уклонились от добра, все сделались такими, что были стерты с лица земли потопом, за исключением одного праведного, имя которому было Ной, его жены, трех сыновей и стольких же невесток. Эти восемь человек удостоились избежать общей гибели смертных благодаря ковчегу. Равным образом из того, что написано, «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего, Енох». Бытие, глава 4, стих 17. Не следует заключать, будто это он родил первого сына. Основанием для подобного заключения не может служить выражение, что «он познал жену свою», указывающее как бы на то, что он тогда впервые соединился с ней. Ибо и о самом отце всех Адаме не тогда только говорится это, когда был зачат Каин, являвшийся его первенцем. И после этого Писание говорит: «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына и нарекла ему имя Сиф». Бытие, глава 4, стих 25. Из приведенного примера видно, что Писание имеет обыкновение выражаться подобным образом, хотя и не всегда, когда говорит о совершившихся зачатиях людей, однако же и не только тогда, когда впервые происходит соединение между собой обоих полов. Нельзя непременно считать Еноха первенцем, и на том основании, что именем его был назван город. Возможно, что по какой-либо причине отец его, хотя имел и других детей, любил его более остальных. Ведь и Иуда, от которого получили свое название, и Иудея, и Иудеи, не был первенцем. Но если бы даже он и был первенцем основателя этого города, все же из этого еще не следует, что отец дал его имя основанному им городу в то самое время, когда он родился. Потому что один человек не мог в то время составить из себя самого целый город, который есть не что иное, как множество людей, соединенных известным союзом общежития. Только тогда, когда семейство этого человека размножилось до такой степени, что имело уже численность народа, тогда он и смог основать город и дать ему имя своего первенца. Жизнь тех людей была столь продолжительной, что из упомянутых в Писании, о летах которых оно не умолчало, проживший менее всех людей до потопа, дожил до 753 лет. Большая же часть их пережила 900 лет, хотя до 1000 не дожил никто. Итак, кто же усомнится, что в течение жизни одного человека род человеческий мог настолько размножиться, что было из кого образовать не один, а очень много городов? Подобное предположение тем более возможно, что от одного Авраама, немногим более чем за 400 лет, количество еврейского народа возросло настолько, что при выходе этого народа из Египта насчитывалось 600 тысяч человек, способных носить оружие. Исход, глава 12, стих 37.

и то, если не считать не относящегося, собственно, к народу Израиля, народа идумеев, происшедшего от брата его Исава, внука Авраамова, и других племен, происшедших от семени того же Авраама, но рожденных не от жены его Сары. Глава 9. О долголетии людей и о более обширных размерах человеческого тела до потопа. Поэтому никто из тех, кто умеет благоразумно судить о вещах, не станет сомневаться в том, что Каин мог основать какой-нибудь город, а тем более город большой, в то время, когда жизнь смертных была столь продолжительной. Разве только кто-нибудь из неверующих выразит сомнение относительно самого количества лет, которое, как написано у наших авторов, проживали тогда люди, и станет отрицать вероятность такого долголетия. Но верят ведь и тому, что тела людей были тогда гораздо больше, нежели сейчас. Но знаменитейший их поэт Вергилий, рассказывая, как сильный муж прежнего времени, сражаясь, схватил огромный камень, водруженный на границе полей, побежал и бросил его, замечает, что «едва ли б его подняли и 12 отборных мужей с такими телами, какие теперь производит земля». Он показывает этим, что земля в то время производила обыкновенно тела гораздо больше. Насколько же больше были они в первые времена мира, перед знаменитым и бесславным потопом. Впрочем, относительно величины тел обличают неверующих открывающиеся по ветхости ли, или под воздействием влаги, или по другим каким-либо причинам гробницы, в которых находят или из которых выпадают кости умерших невероятной величины. Я видел сам, и притом не один, а в сопровождении нескольких лиц, на Утическом побережье, коренной зуб человека, такой величины, что если бы он был разделен на части, соответствующие нашим зубам, то из него можно было бы сделать сотню зубов. Думаю, однако же, что это был зуб какого-нибудь гиганта, ибо кроме того, что у всех тогда тела были гораздо больше наших, гиганты при этом далеко превосходили всех остальных. Как в наши, так и в прежние времена, хотя и редко, но почти всегда бывали такие люди, которые далеко превосходили размерами всех остальных. Плиний Секунд, человек весьма ученый, свидетельствует, что чем дальше продолжается этот век, тем все меньшие тела производит природа. Упоминает он, что и Гомер часто жаловался на это в своих стихах, причем говорит это отнюдь не в виде насмешки над якобы поэтическими вымыслами, а полагая это, как исследователь чудес природы, исторической правдой. Но, как я сказал, доказательством величины древних тел, даже для веков позднейших, служат часто находимые кости, отличающиеся долговечностью. Долголетие же какого-нибудь человека, жившего в те времена, не может быть подтверждено никакими подобными наглядными доказательствами. Тем не менее, в силу этого не должна отрицаться достоверность Священного Писания, повествованием которого тем бесстыднее не верить, чем очевиднее исполняется предвозвещенное им. Впрочем, тот же Плиний говорит, что и до сих пор существует народ, в котором люди проживают по 200 лет. Если же таким образом долголетие человеческой жизни, которого мы не видели на опыте, признается существующим и в настоящее время в неизвестных нам местах, то почему не верить, что оно существовало и в неизвестные нам времена? Или же можно поверить, что в каком-нибудь месте есть то, чего нет здесь, и нельзя поверить, что когда-нибудь было то, чего нет теперь?

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Полагаясь на обетование. Благодаря Божьему предваряющему обетованию мы можем претендовать на победу и господство еще до того, как начинается само сражение. Давид пел: «Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул». 20-й Псалом. Возникает вопрос: как Давид мог радоваться? Он столкнулся с самой сильной атакой в своей жизни. Как он мог радоваться, осознавая, что может быть ранен или убит? Давид отвечает: «Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота». Псалом 20. Этот ответ Давида может изменить всю жизнь. «Я столкнулся с сильным врагом, который полон решимости уничтожить меня, но в моей душе царит мир». Почему? Господь предвидел эту битву, и Он щедро осыпал меня заверениями в своей любви. Мой враг может заставить меня поколебаться или даже упасть, и в какой-то момент может показаться, что я побежден. Но Бог сказал мне, что стоит мне подняться, и Он тотчас даст мне силу, и я выиграю сражение. Перед тем, как отправляться на войну, Давид засвидетельствовал о своей вере: «Ты возложил на голову его венец из чистого золота». Венец из золота, о котором говорит Давид, является символом победы и господства. Давид говорит: «Я иду на войну, всецело полагаясь на данное мне Богом обетование. Он сказал, что я выйду из сражения с венцом победителя». В этом заключается суть Божьей предваряющей благости. Он предвидел все наши трудности, нашу борьбу с грехом, плотью и дьяволом. И по своей милости Он уплатил наш долг до наступления срока его уплаты. Наша победа была добыта сначала им. Божья предваряющая благость простирается особенно к тем, кто любит Иисуса, но был уловлен в сети греха. Господь заверяет нас, что даже если мы на какое-то время и были побеждены, то непременно выйдем из битвы с честью. И все потому, что Иисус уже уплатил наш долг.

0: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Блэс Паскаль. Мысли. Доказательство пришествия Иисуса Христа. Пункт 1. Исполнение пророчеств и особенности этих пророчеств. Иисус Христос не желал, чтобы о Нем свидетельствовали нечистые духи или те люди, на которых не лежала печать избранничества. Его свидетелями были только Господь Бог и Иоанн Креститель. Наказ о милосердии никак нельзя считать неким иносказательным образным предписанием. Говорить, что Иисус Христос, чье пришествие означало замену образов истиной, пришел, дабы существовавшее прежде милосердие заменить лишь его образом, говорить так попросту чудовищно. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Пророки предсказывали, но не были предсказаны. Святые, что явились потом, были предсказаны, но не предсказывали. Иисус Христос был предсказан и предсказывал. Иисус Христос, явленный в образе Иосифа, невинный, любимец своего отца, отправленный отцом на свидание с братьями, проданный ими за 20 сребреников и ставший благодаря этому их господином, их спасителем и спасителем многих иноплеменников и спасителем всего мира. Ничего подобного не случилось бы, когда бы не замысел его погубить, ни продажа в рабство, ни осуждение за подобный поступок. В темнице неповинный Иосиф меж двух преступников – Иисус Христос на кресте меж двух разбойников. Иосиф предсказывает одному преступнику спасение, другому смерть, хотя судьба их как будто во всем сходствует. Иисус Христос спасает избранных и проклинает отверженных, хотя те и другие совершили одинаковые преступления. Иосиф только предсказывает, но ничего не совершает. Иисус Христос совершает. Иосиф просит у того, кто спасется, пусть в дни своей славы вспомнит о нем. А разбойник, спасенный Иисусом Христом, просит у него, пусть не забудет о нем, когда приидет в царство свое. Когда после многих ему предшествовавших совершилось, наконец, пришествие Иисуса Христа, он сказал, «Вот я пришел, и время исполнилось». Предсказанное пророками, свершится в ходе времен, и, говорю вам, мои апостолы это свершат. Иудеев постигнет кара, Иерусалим будет вскоре разрушен, а язычники познают Бога. Мои апостолы свершат это после того, как наследник виноградника будет вами убит. И потом апостолы сказали иудеям, «Вы будете прокляты», и язычникам вы познаете Бога. Так оно и произошло. Цельс издевался над этим. Во время пришествия Мессии. Энигматис, загадка, Иезекииль, глава 17. Его предтеча, Малахия, глава 3. Родится младенец, Исаия, глава 9. Он родится в городе Вифлееме, Михей, глава 5. Всего чаще он будет пребывать в Иерусалиме, а произойдет из колена Иудина и Давидова. Он сомкнет глаза пророкам и закроет головы прозорливцам. Исаия, глава 6, 8, 29 и так далее. И будет благовествовать Евангелие нищим и малым сим. Исаия, глава 29. Вернет зрение слепым, исцелит сокрушенных сердцем и выведет узников из темницы. Исаия, глава 61. Он наставит на путь праведный и даст свой завет, воссвет для язычников. Исаия, глава 55, глава 42. Пророчества должны быть сокрыты и запечатаны для нечестивых. Даниил, глава 12, Осия, глава 10. Но внятные для разумеющих. Пророчества, говорящие о нищете его, говорят, что он царь народов. Исаия, глава 52. Захария, глава 9, стих 9. Пророчества, предсказывающие Мессию, являют его лишь как вождя язычников, лишь страждущим, но не воспаряющим к небесам, не судьей. А те, что являют вот в таком облике, творящего суд и пребывающего в славе своей, ничего не говорят о времени пришествия. Что он должен стать жертвой во искуплении грехов рода человеческого. Исаия, глава 39, глава 53 и так далее. Он должен лечь в основание камнем краеугольным, драгоценным. Исаия, глава 28, стих 16. Он должен стать камнем преткновения и скалою соблазна. Исаия, глава 8. Иерусалим должен споткнуться об этот камень. Строители должны отвергнуть этот камень, но Господь положит его во главу угла. Псалом 117. И камень этот должен разрастись и сделаться великую горою и наполнить всю землю. Даниил, глава 2. Что вот так он будет отвержен, предан, продан. Псалом 108. Захария, глава 11, стих 12. Оплеван, обесчещен пощечинами, осмеян, безмерно унижен. Голод его утолен желчью. Псалом 68. Грудь пронзена стрелами. Захария, глава 12. Ноги и руки пригвождены, он убит. Об одежде его бросают жребий. Что он воскреснет? Псалом 15. На третий день. Осия, глава 6, стих 3. Что он вознесется на небо, дабы воссесть одесную Отца. Псалом 109. Что цари ополчатся на него. Псалом 2. Что, воссев одесную Отца, он одержит победу над врагами своими. Что земные владыки и все народы будут поклоняться ему. Исаия, глава 60. Что иудеи будут и далее существовать как народ. Иеремия, глава 31. Что они будут блуждать по земле, и не будет у них царя, и так далее. Осия, глава 3. Не будет пророков, Амос, глава 2. Ожидая спасения и не обретая его. Исаия, глава 59. Обращение язычников Иисусом Христом. Исаия, глава 52, стих 15, глава 55, стих 5, глава 60 и так далее. Псалом 81, Осия, глава 1, стихи 9 и 10. «Вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им «Вы не мой народ», будут говорить им «Вы сыны Бога Живаго». Пророчество. Что иудеи отвергают Иисуса Христа и будут отвергнуты Господом Богом, подобно благородной лозе, которая приносит кислый виноград. Что избранный народ будет непослушен, неблагодарен и упорен. Populum non credentem et contradicentem, народу непослушному и упорному. Что Господь покарает иудеев слепотой, и что среди бела дня они будут ходить ощупью, как слепые, что перед его пришествием явится предтеча, что тогда покончено будет с идолопоклонством, что этот Мессия повергнет в прах идолов и внушит людям благоговейную любовь к истинному Богу, что будут повергнуты в прах капища, где поклонялись идолам, и все народы во всех концах земли будут приносить ему в жертву не животных, а чистейшую гостью, что он станет царем иудеев и язычников. И вот этот царь иудеев и язычников, угнетаемый, обреченный теми и другими на смерть, становится владыкой тех и других и уничтожает поклонение Моисею в Иерусалиме, средоточие оного поклонения, превратив этот город в первую свою церковь, и уничтожает поклонение идолам в Риме, средоточие оного поклонения, превратив этот город в главенствующую свою церковь. Предсказание. Было предсказано, что когда наступит время и придет Мессия, он заключит новый союз, и уже не будут говорить об исходе из Египта. Иеремия, глава 23, стих 5, Исаия, глава 43, стих 16. И завет свой он запечатлеет не снаружи, но напишет на сердцах людей. И страх перед ним, который существовал лишь снаружи, вложит в их сердца. Возможно ли не понять, что это и есть закон, лежащий в основе христианского вероучения? Что он научит людей стезям своим? И никогда ни до, ни после него не существовало человека, который учил бы истинам столь божественным. Что тогда уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня. Иеремия, глава 31, стих 34. «И будут пророчествовать сыны ваши». Иаиль, глава 2, стих 28. «Но вот завет, закон мой, на сердцах их напишу». Иеремия, глава 31, стих 33. Все это сводится к одному и тому же. Пророчествовать — это означает говорить о Господе, исходя не из внешних доказательств, а из внутреннего сиюминутного чувства. «Трансфиксерунд» — пронзили. Захария, глава 12, стих 10. «Что придет Освободитель, который сокрушит главу дьяволу и избавит свой народ от всех беззаконий его. Омнибус иниквитатибус от всех беззаконий. Что Господь даст тогда людям новый завет, и он пребудет вечно. Что даст он тогда людям новое священство по чину Мелхиседека, и оно пребудет вечно. Что явится Иисус Христос, преисполненный славы, могущества, силы, но и безмерного уничижения, поэтому люди не признают Его. Что не поймут, кто Он есть, что Его отвергнут, что Его убьют. Что Его народ, от Него отказавшийся, перестанет быть Его народом. Что идолопоклонники примут Его и станут искать у Него помощи. Что Он покинет Сион и воцарится там, где было средоточие идолопоклонства. Что, тем не менее, народ иудейский будет существовать всегда. Что должно было сохраниться племя Иуды, но царя у этого племени больше никогда не было. Образы. Спаситель, Отец, Жертвоприноситель, Гостья, Пища, Царь, Премудрый, Законодатель, Униженный, Нищий. Он должен был сотворить народ и повести его за собой, и напитать и ввести во владение свои. Иисус Христос — служение. Он один должен был сотворить народ великий числом, праведный, святой, избранный, и стать его вожатым, и напитать и привести вместо покойное и святое. Сделать его святым и во взорах Господа, превратить его в храм Господень, примирить с Господом, отвратить от него гнев Господа, освободить от порабощения грехом, столь явно владеющего человеками, дать законы этому народу, запечатлеть их в его сердце, предложить Господу себя вместо них, принести себя в жертву вместо них, стать и незапятнанной гостьей и жертвоприносителем, ведая, что сам принесет в жертву свою плоть и кровь, предложить Господу в жертву хлеб и вино. Ingrediens mundum, входя в мир. Камни на камни, все, что предшествовало, все, что последовало. Иудеи, существующие и лишенные пристанища по сей день.
1: Вы слушаете... Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет Sovereign Grant за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» – призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозилла заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 2. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Тогда скажет им во гневе своем и ярости своею, приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение.

0: Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 19. И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланника к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и спросил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харифа. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господним».

Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра, услышав сие, или я закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирию, а Иеуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих коленей не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Илию и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажегши плуг валов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илию, и стал служить ему. Глава 20. Венадад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию, и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Венадад: серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Венадад, я послал тебе сказать, серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом, и дома служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильских всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло, когда он присылал ко мне за женами моими, и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Венадада: «Скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Венадад сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский и сказал: «Скажите, пусть не хвалится поясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Венадад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город». И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ всех сынов Израилевых 7000. И они выступили в полдень. Венадад же напился допьяно в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Венадад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: «Если за миром вышли они, то схватите их живыми, а если на войну вышли, также схватите их живыми». Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними, и поражал каждый противника своего, и побежали сирияне, а израильтяне погнались за ними. Венадад же, царь сирийский, спасся, наконец, всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествию года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть, Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ним на равнине, то верно одолеем его».
Итак, вот что сделай. Удали царей каждого с места сего, и вместо них поставь областеначальников, и набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их, и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз. А сирияне наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: «Так говорит Господь. За то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчаса предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 000 человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю Израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищами чресла свои, и возложили веревки на головы свои, и пришли к царю Израильскому, и сказали: «Раб твой Винодад говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак, и поспешно подхватили слово из уст его, и сказали: «Брат твой Винодад». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собою на колесницу». И сказал ему Винодад: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его. И сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: «Таков тебе и приговор, ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков, и сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

меня сердцем и душой.

0: Так, что это там такое блестящее лежит? Фу, зачем я за этой грязной бутылкой полезла? Странная этикетка какая-то. Никогда такую не видела. Старинная, может? Коллекционеры за нее, небось, дадут пару баксов.
1: Не поймитесь, красавица!
2: Кто это?
1: Кто? Я решил!
2: Что? Я? Где? Спокойно, держим себя в руках. Это, наверное, шутка какая-то. Наверное, скрытые камеры снимают.
1: Ага, скрытые камеры. Что за народ?
2: Слушайте, кто бы вы там ни были, я не попадусь на ваши дурацкие приколы.
1: Какие приколы? Это мой счастливый день. Я же жизнь настоящий. Я исполню твое любое желание. Загадай!
2: Джин? Настоящий?
0: Но постойте, я всегда думала, что джинны из бутылки исполняют не одно, а три желания.
1: Какие же джинны? Джин – это я, единственный и неповторимый. Говори, что хочешь, пока я не придумал.
0: Дайте подумать. Всего одно желание. А, придумала. Нет, не то. Нет, не то.
2: А, ведь вы сказали любое желание, так? О, тогда слушайте. Я хочу все-все, что я когда-либо хотела, и все-все, что я когда-либо буду хотеть. Ну как, слабо?
1: Не слабо. Красавица, ты уверена, что ты сделаешь тебя счастливее?
2: Конечно. Что же еще для счастья нужно? Выполняйте.
1: Хорошо, хорошо. Закрывай глаза и считай до четырех.
2: Разве не до трех?
1: Считай.
0: Так, никто не смотрит? Раз... Два...

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет Sovereign Grant за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозилла заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слава тебе, всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий, Бог вечности. Тебе вся слава.

где ты сокрылся и живешь. Какую пропасть перейти, чтобы тебя найти?

Скажи святые нам слова. Пусть будет свет, где была тьма, пусть будет жизнь, где была смерть. Дай дать

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, апостол Павел неоднократно пишет об умирании для себя, умирании для греха. Что, по сути, это значит?
1: Вопрос мертвости для греха или умирания для греха – очень важная составляющая библейского учения о спасении. Дело в том, что когда человек согрешил, человек не просто сделал что-то противное Богу или преступное в Божьих глазах. Человек поставил себя в положение, когда он стал предрасположенным к тому, чтобы делать греховные вещи. То есть человек стал фактически рабом греха. Если до грехопадения люди жили в гармонии с Богом, и послушание Богу было более естественно для них положение, то после грехопадения люди стали естественно тяготить к тому, чтобы делать зло, делать грех, делать те вещи, которые не угодны Богу, в разной форме. У некоторых в одном виде это выражается, у других людей в другом виде, в другой форме это выражается. Так вот, когда Иисус Христос пришел на землю, и когда Он на Голгофском кресте умер за наши грехи, Он сделал это для того, чтобы решить эти несколько проблем. Первая проблема – это рабство греха, вторая проблема – это вина за грех. Каждый из нас виновен перед Богом и таким образом заслуживает Божьего наказания, Божьего гнева. И вот Иисус пришел на крест, пришел для того, чтобы вот там, на Голгофском кресте, взять нашу вину. То есть Он взял наш грех на Себя, и Он умер за наш грех там, на Голгофском кресте. И этим самым Он освободил нас от трех вещей. Первое, Он освободил нас от вины греха. Он понес вину на Себе и понес наказание за нашу вину, во-первых. Во-вторых, Он освободил нас от рабства греха. То есть всякий человек, который принимает Иисуса Христа верой, он уже не является рабом греха. И в-третьих, Он освободит нас от присутствия греха. Вот это последнее, третье, оно еще в процессе. То есть тогда, когда мы получим новое прославленное тело, после того, когда мы будем вознесены на небеса или же умрем и воскреснем потом, мы освободимся от тела греховного, в котором присутствует грех. И мы получим тело новое, которое будет свободно от присутствия греха. Так вот, умирание для греха касается второго элемента. Значит, первое – освобождение от вины греха произошло, освобождение от рабства греха. Оно происходит всякий раз или каждый раз, когда человек, или тогда, когда человек посвящает свою жизнь Христу, когда он верой доверяет себя Христу и соединяется с Ним, он соединяется не только в новой жизни, но и в смерти, то есть в смерти для греха. Об этом апостол Павел говорит достаточно много и подробно в 6 главе послания к Римлянам. Здесь написано следующее. 2 стих. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Эти слова, они представлены, они являются частью более широкого ответа на вопрос, который возникал у людей тогда. Этот вопрос задан в 1 стихе. «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» Дальше он отвечает. «Никак». То есть учение о спасении по благодати, естественно, встречает возражение. Если мы спасены не собственной праведностью, если мы спасены праведностью Иисуса Христа, вмененной нам не за наши заслуги, вмененной нам исключительно по вере, то есть когда мы признаем себя нищими, нуждающимися, и когда мы вопием к Богу о том, чтобы Он принял нас и простил через Иисуса Христа, тогда некоторые люди задают вопрос, а не означает ли это, что ты можешь теперь жить как попало и просто уповать на благодать, и благодать тебя спасет и так, без каких-то, какой-то необходимости стремиться к святости, без необходимости работать над своим характером, заниматься, упражнять себя в благочестии и так далее. И вот апостол, отвечая на это возражение, он говорит очень конкретно, он говорит, что никак так не может быть человек, который родился свыше от Христа, который спасен Христом, он не может просто так жить греховной жизнью и объясняет, почему. 2 стих. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Дальше представляет более подробное объяснение. Он говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, крестившиеся, в данном случае погрузившиеся в Нем, или идентифицировавшие себя с Ним. То есть тогда, когда человек верою принимает Христа как своего личного Спасителя и Господа, в этот момент этот человек погружается в Иисуса Христа, и апостол говорит, вы знаете, что вы в смерть Его погрузились. То есть вы погружаетесь не только в жизнь, но и в смерть. Что это значит погрузиться в смерть? Он объясняет, итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Что это значит? Это значит, что Иисус Христос на Голгофском кресте умер за наш грех. Применительно к нам это имеет очень прямое последствие, очень прямой вывод. Это значит, что без Иисуса Христа наша жизнь должна испытать на себе весь ужас Божьего гнева, который испытал на себе Иисус Христос. Поэтому, когда человек принимает Христа верою, он принимает Его смерть за наши грехи. Это значит, что он принимает, он признает, что я не имею права больше жить для своего ветхого человека, для своих греховных желаний, для всего того, что продиктовано моей грешной природой, которая требует постоянно своего. Это еще не значит, что эта грешная природа уже устранена. Она будет устранена только тогда, когда мы будем освобождены от присутствия греха, в момент тогда, когда тело наше будет прославлено. Эта грешная природа продолжает в нас жить. Но человек, который умер для греха, он, приняв Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, соглашается с тем, что его грехи, его греховные желания, его греховные чувства – его все греховные побуждения, которые у него есть, они не имеют права на жизнь. Они не имеют права на существование. Это принципиальные решения, которые принимает человек в момент, когда он следует за Христом. Это решение впоследствии практически управляет всем процессом освящения, процессом борьбы с грехом и процессом нашего уподобления Иисусу Христу. Помоги вам, Господь, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!
2: Дорогие друзья! На протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. стань ответ.
3: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятие под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует ввести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозилла заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 июля. Божьи мысли не наши мысли. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. Книга пророка Исаии, 55:8. Однажды наш сын Дэвид, возглавляющий международную миссию при нашем служении, пришел ко мне за советом по поводу того, кого следует взять на освободившееся место. Он чувствовал, что Бог побуждает его предложить работу человеку, чью кандидатуру он никогда бы не стал рассматривать. Он предложил работу нескольким опытным людям, но все они отклонили его предложение. Он сказал мне: «Кажется, Бог хочет, чтобы я взял на это место человека, которого я сам никогда бы не выбрал». В сегодняшнем стихе Бог говорит нам: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Книга пророка Исаии, 55:8. Человек, о котором Бог постоянно напоминал Дэвиду, был единственным, кто действительно хотел этим заниматься. Это был еще один пример того, как Бог открывает или закрывает перед нами двери, чтобы указать верное направление. Бог не всегда поручает работу или дает задание самому квалифицированному специалисту. Зачастую энтузиазм человека гораздо важнее, чем знания и опыт. Особенно это касается должностей в духовном служении. Я знаю, что Божий выбор не всегда кажется нам логичным, не всегда укладывается в рамки нашего понимания. Мы не способны понять Божьи пути. Его мысли превосходят наши, а Его пути истинны и совершенны. Божье слово на сегодня. Пусть вас ведет не логика, а дух. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю Господу, и Он услышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и все глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 19. И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель послание, как Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю своей душой того, что сделано душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и спросил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи! Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харифа. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра, услышав сие, или я закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирию, а Иеуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь пророком вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих коленей не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Илию, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и, зажегши плуг валов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илию, и стал служить ему. Глава 20. Венадад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию, и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Венадад: серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Венадад: я послал тебе сказать, серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и дома служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильских всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло, когда он присылал ко мне за женами моими, и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Венадада: «Скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Венадад сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский и сказал: «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Венадад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город». И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ всех сынов Израилевых 7000. И они выступили в полдень. Венадад же напился допьяно в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Венадад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: «Если за миром вышли они, то схватите их живыми, а если на войну вышли, также схватите их живыми». Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними, и поражал каждый противника своего, и побежали сирияне, а израильтяне погнались за ними. Венадад же, царь сирийский, спасся, наконец, всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествию года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть, бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ним на равнине, то верно одолеем его. Итак, вот что сделай. Удали царей каждого с места сего, и вместо них поставь областеначальников, и набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их, и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз. А сирияне наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: «Так говорит Господь: за то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчаса предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 000 человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю Израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищами чресла свои и возложили веревки на головы свои и пришли к царю Израильскому и сказали: «Раб твой Винодад говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: «Брат твой Винодад». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собою на колесницу. И сказал ему Винодад: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». И сказал ему царь израильский: «Таков тебе и приговор, ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков, и сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию.
3: Радио «Пилигрим».

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Мошенники. Как много разных историй ходит из уст в уста, рассказанных в интернете, описанных в популярных книгах, где одни люди легко и непринужденно вводят в заблуждение других, изымая у них последние кровные 500 рублей. Возникает вопрос, почему им так легко дается их ремесло? Отчего мы так доверчивы? Мы можем рассказывать другим, что нас на мякине не провести, а в боевой обстановке потеряемся и сдадимся коварному врагу в руки. Есть такое ощущение, что это неспроста. Внутри нас находятся предатели, которые сдают нашу оборону любому хитрецу, продающему чистый воздух Неаполя. Наш разум готов бодрствовать, но некоторые эмоции разбивают любую убежденность. Кто же они, эти предатели? Нам нужно сделать из них настоящих патриотов нас самих, предотвратив потерю всего ценного, что мы имеем. Пожалуйста, это страх, что парализует наш рассудок, а мог бы держать наше внимание на Боге, или лесть, что могла бы ободрять нас, а на деле держит заблуждение. Непрощение, гнев, разочарование, чувство вины, азартность, высокомерие – есть еще другие эмоции и качества внутри, что предадут нас кому угодно, кто сможет зацепить нас за них. Нам нужно больше доверять Слову Христову, библейской заповеди. Это одно, что может остановить мошенников и внутри, и снаружи. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете
2: «Христианское радио».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломидзе. Алексей Алексеевич, как ясновидящие или колдуны, ворожеи могут предсказывать будущее? Были же такие в истории, как Ванга и ей подобные?
1: На этот вопрос очень простой ответ есть. Когда мы говорим о способности знать будущее, этой способностью обладает только Бог в точности. Все остальное может относиться к предметам спекуляции. Мы знаем точно, что Бог иногда открывает каким-то людям что-то. И то, когда он открывает, как он открывает это, имеет две стороны. Есть естественная сторона и есть сверхъестественная. Естественная сторона связана со следующим. Мы знаем, я могу предсказать будущее. Я могу предсказать, что если ничего не произойдет катастрофического, завтра взойдет солнце. Почему мы это знаем? Потому что Бог открыл. Бог открыл, что есть такой закон. Солнце всходит и заходит. Или мы знаем, что вот наступает осень. Или же зима потом будет. То есть в каком-то смысле мы, анализируя информацию, можем говорить о будущем. Теперь, если мы возьмем немножко более глубокую способность пользоваться информацией, мы можем предсказывать более точные вещи. Например, почему рекламные агентства или компании, которые интернет-компании, почему они собирают информацию о каждом человеке? Совсем не потому, что вы им интересны. Они собирают только по одной причине. Они хотят изучить ваши запросы, вкусы, ваше поведение, чтобы просчитать, что в наиболее вероятной степени вы будете покупать в следующий год или два, или когда вам что-то нужно, чтобы вовремя вам предложить. То есть, заметьте, даже вот эти, возьмем, люди, которые не обладают всезнанием, они не обладают Божьей сверхъестественной информацией о том, что будет в будущем. Они, наблюдая за вашими действиями, просчитывая, они даже ваших действий всех не знают, они знают только то, что вы делаете в интернете. И вот они, просчитывая ваши ходы, они изучают ваши вкусы, они изучают ваш ритм жизни, и потом посредством компьютерных программ высчитывают алгоритм, как вы с наибольшей степенью вероятности можете поступить. То есть вот это все относится к естественному предсказанию будущего. Теперь есть сверхъестественное предсказание будущего. Когда мы говорим о сверхъестественном, то это, конечно, мы уже сказали, что прежде всего Бог. Бог знает все в совершенстве, и иногда некоторым людям Он открывал то, что произойдет в будущем. Мы знаем, Бог приходит к Иосифу и говорит: «Твоя обрученная тебе Мария», Он называет его женой, потому что она уже считалась тогда женой, вот она, значит, будет... Она родит сына, и он будет сыном Божьим. Вот. Или же Бог говорит пророку Даниилу о том, что произойдет с народом израильским. Или он говорит пророку Исаии о том, что будет царь Кир, который отпустит народ израильский из Египта, вернее, из Вавилона и так далее. То есть мы видим, как Бог открывает. Бог, естественно, он все знает, и поэтому он говорит. Но есть еще один сверхъестественный способ предсказания будущего. Этот сверхъестественный способ, он включает в себя естественную и сверхъестественную сторону. Речь идет о способности предсказывать будущее дьяволом. Дьявол не обладает всезнанием. Он знает столько, сколько Бог ему позволит знать, сколько Бог позволяет, сколько открывает. Он не может знать всего. Но дьявол – чрезвычайно умная личность. Мы видим из описания в Священном Писании, что он был наивысшим херувимом, что он обладает огромными интеллектуальными способностями. Кроме того, из послания к Ефесянам 6 главы мы видим, что у дьявола есть очень развитая система бесов, демонов, которые занимаются тем, они названы мироправителями тьмы века сего. То есть у них есть своя агентура по всему миру, дьявольская, бесовская агентура. И эта агентура, она, конечно, занимается сбором информации, она занимается просчитыванием алгоритмов. Если сегодня Google может просчитать алгоритм, то вы же понимаете, насколько сильнее вот эти демонические силы, эти духи, духовные силы, которые могут просчитывать самые разные варианты возможного развития событий. Поэтому, в принципе, что могут делать эти так называемые ясновидящие? Они могут, первое, что чаще всего случается, они могут просто блефовать. Они просто говорят с уверенностью то, что трудно проверить. Очень часто это вещи, которые можно интерпретировать в десятки разных вариаций. И поэтому вот в каком-то варианте они совпали, и поэтому люди говорят, вот исполнилось. Это первое, чаще всего случается. Второе, они, имея связь с дьявольскими силами, дьявол может им открывать то, что он сам знает. И так как он представитель духовного мира, он уже больше знает, чем люди, живущие на земле, во-первых. И во-вторых, так как он обладает колоссальными аналитическими возможностями, он, конечно, может что-то увидеть, просчитать. И этим самым он как бы вот этих людей, его людей утверждает, что это люди сильные, обладают особыми духовными силами и так далее. То есть два варианта. Или эти люди просто говорят, просто блефуют, говорят то, что они, ну, чаще всего не имеют никакой информации для этого. Просто обман. Это мухлёж самый настоящий. Вот. Или же они получили эту информацию от дьявола, которые они пытаются произвести эффект впечатления на людей, которые их окружают. В обоих случаях, и в одном, и в другом, это ложная информация, которой ни в коем случае не нужно пользоваться.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!
2: Дорогие друзья! На протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятие под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет Sovereign Grant за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Семена. Всевышний дал людям семена и велел ухаживать за ними, чтобы выросли плоды и цветы. Люди выполняли все, что было велено, и радовались выросшим плодам и цветам, но, к их удивлению, из некоторых семян вырастали сорняки. И тогда люди возроптали. «Господи, разве ж мы не поливали ростки? Разве ж мы не удобряли почву? Разве ж мы не согревали ростки зимой и не оберегали их от палящего солнца? Почему же из некоторых выросли сорняки, никчемные и засоряющие сады?» И разгневался Всевышний народ людской за такие слова. «Тебе не дано знать о моих планах. Помни, это не твои семена, это мои семена. Твое дело только их поливать и удобрять. Если ты не будешь их поливать, я пролью дождь на них. Если ты откажешься за ними ухаживать, я научу их обходиться без удобрений. А сейчас иди и делай, что велено, и не жди благодарности за свой труд».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире «Русское христианское радио». У микрофона Наталья Ивашкина. Есть разница между верующими во Христа и знающими Христа. Верят во Христа все, кто обращаются к Нему. А знают Христа только те, кто следует за Ним. Иисус Христос продолжает призывать к себе всех, кто ищет истину. Об этом сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
2: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — говорит Христос. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Но вот представьте себе молодого 30-летнего плотника из незначительного городка Назарета, который, стоя перед огромной толпой людей, говорит им эти слова: «Придите ко мне все, и я успокою вас». Возьмите, к примеру, самого великого поэта всех времен, или философа, или священника, и никто из них не дерзнул бы в своем здравом уме сказать всему нуждающемуся и обремененному роду человеческому: «Придите ко мне, и я успокою вас». Служение Иисуса Христа началось призывом израильского народа. Но пришедший к своим, они его не приняли. И потому эти слова тем более значительны, ибо они включают весь род человеческий. Все приглашены, однако получают Христовый мир и покой лишь те, которые приходят к Нему. Не без значения тот факт, что из всех четырех евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна отметил эти слова и записал их в своем дневнике именно Матфей. Несомненно, сам Матфей стоял в тот день там среди толпы народа и слышал эти слова Иисуса Христа. По всей вероятности, он уже был обращенным, последователем и учеником Христовым, но этот призыв Спасителя ему был особенно ценным и настолько реальным, что он его увековечил, включив его в свое Евангелие. Возьмем в пример Матфея, как человека, труждающегося и обремененного, который, услышав призыв Христа, нашел мир и покой для своей души. До встречи со Христом Матфей был глубоко религиозным человеком. Доказательство этому мы находим в том, что он имел удивительно глубокое знание Ветхого Завета. В своем Евангелии Матфей несколько раз повторяет слова «дабы исполнилось Писание». Это выражение свойственно только ему. Его знание Писания было, по-видимому, лучше, нежели Марка, Луки или Иоанна. Он использует в своем Евангелии более 90 прямых цитат из Ветхого Завета. Но, несмотря на свою религиозность, Матфей был рабом греха, имел профессию мытаря, собирал налоги от своих людей для римского правительства. Все мытари поддавались искушению требовать как можно выше налоги от людей с тем, чтобы обогатиться самим. В результате они были в большом презрении у своего народа, не только за грабеж, но и за службу ненавистным римским оккупантам. Будучи сам израильтянином и человеком религиозным, он, тем не менее, был исключен из общества своего народа, из синагоги, и считался нечистым. Нашедший этого человека, мытаря Левия, сидящего у сбора пошлин, Христос увидел его большую нужду. Он нуждался в спасении. Христос говорит ему: «Следуй за мной». И он, оставив все, в тот самый момент встал и последовал за Иисусом. Сделав этот первый, но столь значительный шаг, Матфей уже больше никогда не вернулся к старому образу жизни. С этого момента для него стало все новое. Для него Христос был его идеалом. Да, Христос увидел в этом человеке большой потенциал. Фарисеи и книжники с презрением отворачивались от него, когда они проходили, где он сидел около сбора пошлин. Но сказано, что Иисус, проходя, увидел его, он увидел человека. До встречи со Христом имя ему было Леви, но когда он последовал за Иисусом, Христос дал ему имя Матфей. Он видел в нем дар Божий, ибо имя Матфея означает «Божий дар». Божий дар человечеству. Подумайте, какой божественный дар мы имеем в Евангелии, автором которого стал Матфей. Мой дорогой друг, быть может, ты сидишь у своего сбора пошлин, в чем бы он ни заключался, и занимаешься тем, чем не должен. Ты тратишь свою энергию на проходящее, на то, что не удовлетворяет тебя. Проходят дни, месяца и годы, а твоя жизнь без изменения, без радости, без пользы. Послушай, Христос проходит и зовет тебя сейчас и говорит: «Иди, следуй за мной». Он видит твою нужду в спасении и в избавлении, но больше того, Он видит в тебе потенциал, потенциал познания Бога и пользы для человечества. Он хочет из тебя сделать полезное орудие для блага человечества, для спасения бессмертных душ, а ты сидишь там у сбора твоего и ищешь, как бы удовлетворить пустоту твоей души. Встань, мой друг, сейчас и последуй за Христом, как сделал это Матфей. И ты не только получишь дар вечного спасения, но ты станешь Божьим даром человечеству, и люди будут благодарить Бога за тебя. Сегодня Христос тебе говорит: «Приди ко мне, труждающийся и обремененный, и я успокою тебя». Посмотри, как чудно он исполнил эти слова в жизни Матфея, когда он последовал за Христом, сделавший из окаянного грешника апостола и автора первой книги Нового Завета. Он может и тебя сделать новым творением и дать тебе цель жизни. Мой друг, если ты хочешь встать на сторону Христа, сделай первый шаг веры, скажи ему: «Господи, начиная с этого дня, я всецело отдаюсь тебе. Прими меня ради Иисуса Христа». И он это сделает. Пусть Господь тебе поможет в этом.

Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.